0: Смоленске 4 часа. Радиоканал «Смоленская весна». Запись в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00-329, выданная 5 марта 2020 года Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Буря замела поля города, буря замела поля города. Буря замела поля города, буря замела поля города, буря замела поля города, буря замела поля города, буря замела поля города.

Небо в алмазах для зорких и радостных глаз. Для таких вроде нас нет вакансий в НАСА. Роскосмос таких не берет. Мне ремесло звездочет. Я работаю четко всю ночь напролет. Ночь темна и не видно ни черта. Это лишь для отважных. Но мне не страшно. Я приглашаю тебя посмотреть, как вращается шар, как развернется дверь вдоль оси, как гармония сил отразилась в движении небесных светил. И я тебя полюбил, ты меня полюбил, почему так случилось?

Начни смотреть небеса, можно судьбу предсказать. Неизбежно глаза увидят в них светлое завтра. Я долго смотрел, не увидел ни пса. Недостаточно чуток и смел я, быть может.

В Смоленске 6 часов. Радиоканал «Смоленская весна». Запись в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00-329, выданная 5 марта 2020 года Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Еще одна новость.
1: В России появятся умные ИИ-камеры, которые будут бороться с драками. Если изобретение увидит, что человек вот-вот закипит и даст кому-то тумаков, вызовет полицию или охрану. Технологии на базе искусственного интеллекта анализируют поведение людей в кадре. Резкие движения, сжатые кулаки, злую мимику. Теперь, если пара посетителей в торговом центре или работников на заводе или складе решит выяснить отношения, система засечет это за секунду. Сигнал уходит на пост охраны в отдел кадров, в крайних случаях сразу в полицию. Разработчики говорят, что самое сложное было научить алгоритмы не путать драку с похожими ситуациями – объятиями, спорами или танцами. Иначе ИИ-устройства лишний раз били бы тревогу и перегружали службу безопасности. Первыми систему начали ставить ритейлеры в торговых залах, на складах и в логистических центрах.
0: Еще одна новость.

моих прошлых лет. Порвана нить, я по-новому научился жить. Человек исчез, его больше нет, а из тела его демон вышел на свет.

Охотника не узнаю, и зеленая кровь оживляет ее, только сердце стучит, уже не мое. Нынче все лепреконы, а также сатиры, люди, волки, медведи, и даже вампиры признают мою власть. Они в этом правы, не

0: Сегодня, 4 мая, погода в Смоленске прогнозируется малооблачная и теплая. Осадков не ожидается. Днем максимальная температура составит 22 градуса, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ночью температура опустится до плюс 13. Последний месяц весны – особенное время для рыболовов. Природа пробуждается, а водоемы наполняются жизнью. Как утверждают опытные рыбаки, фазы Луны напрямую влияют на клев. В новолуние и полнолуние гравитационное воздействие спутника максимально. Уровень воды повышается, приливы и отливы усиливаются, а рыба становится активнее и чаще перемещается в поисках пищи. В первой и последней четвертях Луны, когда освещенность составляет примерно половину, качество улова также остается хорошим. А вот в промежуточных фазах активность рыбы снижается, и клев становится менее предсказуемым. Хорошего вам улова и отличной погоды!
1: Погода.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гороскоп.
1: Сегодня звезды гороскопа обещают удачу тому, кто живет по формуле «сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. Воспользуйтесь этим, чтобы навести порядок в делах и финансах, как следует обдумать свои планы и принять важные решения. Оглянитесь вокруг. Чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными. Ну а предупрежден – значит вооружен. Бодрого утра и хорошего дня!
0: Гороскоп.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Прямая речь.
1: Владимир Платонов, хранитель фольклора, мастер-изготовитель старинных музыкальных инструментов.
2: Древо жизни – это свистулька двойного звучания. У нее тоже два голоса. Вот одной из особенностей вообще старинной музыки и музыки вообще вот смолян – это стремление к двузвучиям. Наблюдается даже в свистульках. Это вообще наиболее древняя форма выражения музыки. Это обрядовые, культовые инструменты. Это не просто для забавы, для игры они были созданы. Например, древнейшие инструменты, которые находят, это инструменты каменного века, это обломки именно этих глиняных свистулек. В Смоленской области на них особенно любили играть, когда звали весну. На них в основном играли дети и женщины. До сих пор в деревнях есть поверье, что глиняную свистульку, свистуля, как ее часто именовали, просто слышат боги. Свистульки, послушайте, это подлинный инструмент, который еще удивительно до сих пор мастера изготавливают на границе Псковской и Смоленской области.

0: Реклама на радио «Весна».
1: Нужен надежный, быстрый и недорогой интернет в вашем доме? Подключайтесь к Манет. Скоростной интернет до 500 мегабит в секунду. Стоимость от 500 рублей в месяц. Скидки до 30% при внесении оплаты авансом. Манет – это доступный безлимитный интернет. Низкие цены и высокие скорости. К вашим услугам техническая поддержка 7 дней в неделю, обслуживание, ремонт и акции для абонентов. Подробности по телефону 370-370 на сайте manet.ru и в официальной группе ВКонтакте. 6+. Оуман Сеть. Предложение действительно с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2026 года.
2: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели
4: остались в прошлом. И это замечательно.
3: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
4: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
3: Национальные проекты России. 0+.
5: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
2: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 3 миллионов 700 тысяч рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 200 тысяч рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
0: Рекламная служба 380851.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня, 4 мая, погода в Смоленске прогнозируется малооблачная и теплая. Осадков не ожидается. Днем максимальная температура составит 22 градуса, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. Ночью температура опустится до плюс 13. Последний месяц весны – особенное время для рыболовов. Природа пробуждается, а водоемы наполняются жизнью. Как утверждают опытные рыбаки, фазы Луны напрямую влияют на клев. В новолуние и полнолуние гравитационное воздействие спутника максимально. Уровень воды повышается, приливы и отливы усиливаются, а рыба становится активнее и чаще перемещается в поисках пищи. В первой и последней четвертях Луны, когда освещенность составляет примерно половину, качество улова также остается хорошим. А вот в промежуточных фазах активность рыбы снижается, и клев становится менее предсказуемым. Хорошего вам улова и отличной погоды!
0: Погода.
2: Я обращаюсь снова и снова к вам, афиняне. Кажется, что мы все преуспели в самообмане. Ради чего мы ходим в хитонах, строим карьеру? Что мы вообще в жизни читали, кроме Гомера?

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гороскоп.
1: Сегодня звезды гороскопа обещают удачу тому, кто живет по формуле «сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. Воспользуйтесь этим, чтобы навести порядок в делах и финансах, как следует обдумать свои планы и принять важные решения. Оглянитесь вокруг. Чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными. Ну а предупрежден – значит вооружен. Бодрого утра и хорошего дня!
0: Гороскоп.

прощай, я пошепчу. Прощай, детка, прощай. Оу, ты так очаровательна. И не скучно ничуть, но устали, друг.

0: Реклама на радіо «Весна».
1: Четвертого мая в Микее. Корм для кошек «Винар» 14 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек «Винар» 750 грамм 149 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Нужен надежный, быстрый и недорогой интернет в вашем доме? Подключайтесь к Манет. Скоростной интернет до 500 мегабит в секунду. Стоимость от 500 рублей в месяц. Скидки до 30% при внесении оплаты авансом. Манет – это доступный безлимитный интернет. Низкие цены и высокие скорости. К вашим услугам техническая поддержка 7 дней в неделю, обслуживание, ремонт и акции для абонентов. Подробности по телефону 370-370 на сайте manet.ru и в официальной группе ВКонтакте.
4: 6+. ООО «Мансит». Предложение действительно с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2026 года.
5: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
6: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов интернационалистов, дом 2.
7: Телефон 339-777.
6: 339-777.
7: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
8: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина 67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
9: В системе «Консультант Плюс» появилось готовое решение, что учесть в связи с увеличением ставки НДС до 22%. Оформите бесплатный демо-доступ в систему «Консультант Плюс» по телефону 700-090, 700-090 и читайте новое на стартовой странице. «Консультант Плюс Смоленск». Поможем разобраться в законах. Официальный сайт smallconsult.ru. 16+.
0: Рекламная служба 38. 808-51.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Сегодня, 4 мая, погода в Смоленске прогнозируется малооблачная и теплая. Осадков не ожидается. Днем максимальная температура составит 22 градуса, ветер юго-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба, ночью температура опустится до плюс 13. Последний месяц весны – особенное время для рыболовов. Природа пробуждается, а водоемы наполняются жизнью. Как утверждают опытные рыбаки, фазы Луны напрямую влияют на клев. В новолуние и полнолуние гравитационное воздействие спутника максимально. Уровень воды повышается, приливы и отливы усиливаются, а рыба становится активнее и чаще перемещается в поисках пищи. В первой и последней четвертях Луны, когда освещенность составляет примерно половину, качество улова также остается хорошим. А вот в промежуточных фазах активность рыбы снижается, и клев становится менее предсказуемым. Хорошего вам улова и отличной погоды!
0: Погода.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Гороскоп.
1: Сегодня звезды гороскопа обещают удачу тому, кто живет по формуле «сперва подумай, потом сделай». День обещает быть продуктивным, а риск совершить ошибки – минимальным. Воспользуйтесь этим, чтобы навести порядок в делах и финансах, как следует обдумать свои планы и принять важные решения. Оглянитесь вокруг. Чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными. Ну а предупрежден – значит вооружен. Бодрого утра и хорошего дня!
0: Гороскоп.

0: Смоленске 9 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: Время новостей на радио «Весна». Более 50 тысяч жителей Смоленской области уже сделали свой выбор в рамках всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Напомним, что оно проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году жителям Смоленской области предложено для голосования 42 проекта благоустройства общественных пространств. Это парки, скверы, пешеходные зоны в 11 муниципальных образованиях области. Важно, что сами жители определяют приоритеты. Какие объекты нужно преобразовать в первую очередь, отметил губернатор Василий Анохин. Проголосовать можно через платформу «Госуслуги» и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Смолян приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк». В этом году она пройдет в онлайн-формате. Принять участие в виртуальном шествии 9 мая сможет любой желающий. Подать заявку можно до 6 мая на сайте проекта. Для участия в акции смолянам необходимо загрузить фото и информацию о ветеране, а затем просто поделиться историей своего ветерана в социальных сетях. Все анкеты проходят многоэтапную модерацию с привлечением историков. Это гарантирует достоверность сведений и защиту от фальсификаций. Смоленстат заявил, что большинство родителей полностью довольны качеством обучения в смоленских школах. Смоленстат подвел итоги выборочного опроса смолян о качестве школьного образования. В итоге 40% родителей заявили, что полностью удовлетворены работой общеобразовательных организаций, в которых учатся их дети. 59% скорее удовлетворены, и лишь 1% не удовлетворены. Также смолян по большей части устраивает организация здоровья и питания учащихся. В Госдуму внесли законопроект о штрафах за оскорбление чувств женщин. Об этом сообщает РБК. Штрафы предлагают ввести за публичную пропаганду взглядов, которые ограничивают женщин в праве на образование, работу и участие в общественной жизни. Речь также идет о высказываниях, где роль женщины сводится только к обслуживанию мужчины. Максимальный штраф может составить 20 тысяч рублей. Авторы инициативы отмечают, что такие заявления противоречат Конституции России. Они также добавили, что в последние годы подобные высказывания стали чаще звучать публично, в том числе от представителей власти и религиозных деятелей. Минтруд предложил длинные новогодние выходные. Новогодние каникулы в России могут продлиться 11 дней. Проект производственного календаря опубликовал Минтруд, передает парламентская газета. Если его утвердят, то россияне будут отдыхать с 31 декабря по 10 января. Кроме того, в следующем году запланированы дополнительные длинные выходные в феврале, марте, мае и июне. Еще 4 выходных дня подряд будет в ноябре. Смоленский «Славутич» забрал 3 премии на закрытии сезона «Экстралиги». В Минске подвели итоги сезона «Экстралиги». На торжественной церемонии наградили победителей в 25 номинациях. Смоленский «Славутич» претендовал на победу в 9 категориях и в итоге забрал 3 статуэтки. Лучшим вратарем сезона признали Дениса Синягина, лучшим молодым хоккеистом стал Даниил Ракитин, а самым ценным игроком плей-офф – Артем Дитковский. Ранее стало известно, что Иван Усенко останется главным тренером смоленского хоккейного клуба «Славутич». Контракт со специалистом продлен. Он продолжит готовить команду к новому сезону, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Славутич». Напомним, что именно с ним смоленские хоккеисты прошли путь от первого сезона до серебряных медалей Кубка президента Республики Беларусь. О погоде сегодня в Смоленске без осадков и плюс 24.
0: Новости на радио «Весна».

0: Мрачная меланхоличная лирика, мощный баритон Гарри Маквей, масштабные синтезаторные партии в духе 80-х. Именно так мне представляется группа White Lies. Она открывает наш музыкальный час. Ну и, кстати, поклонники часто отмечают истинно британскую меланхолию и постапокалиптический восторг в их песнях. И действительно, не так много групп, чья музыка звучит одновременно депрессивно и грандиозно. Далее в нашем эфире группа «Секрет» услышим на радио «Весна».
1: Мила Маликова на радио «Весна».

0: Реклама на радио «Весна».
1: Четвертого мая в Микее. Корм для кошек «Винер» 14 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек «Винер» 750 грамм 149 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
4: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 3 миллионов 700 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 1 миллион 200 тысяч рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
0: Рекламная служба 38 08 51.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Еще одна новость.
1: Девушка использовала чат GPT вместо адвоката и с треском проиграла дело в суде. Латис Джонс проработала в Delta Airlines почти 12 лет, прежде чем подать иск против работодателя. Она обвинила компанию в дискриминации по религии, расовому признаку и инвалидности. Вести процесс Джонс решила полностью самостоятельно, доверив роль защитника искусственному интеллекту. Суд проявил терпение и не раз продлевал сроки сбора доказательств, но когда этот этап официально закончился, предъявить весомые подтверждения своим обвинениям она так и не смогла. На допросе юристы Дельта заметили, что женщина постоянно сверяется с ноутбуком, где был открыт чат GPT. На прямой вопрос, не вводит ли она происходящее в чат-бот прямо сейчас, истица сослалась на адвокатскую тайну. Казус в том, что она представляла себя сама, а значит, ни о какой адвокатской тайне не могло быть и речи. Следом вскрылось еще одно грубое нарушение. Джонс без разрешения суда тайно записывала допрос на аудио. Совокупность проступков и полное отсутствие доказательств привели к закономерному итогу. Суд не просто отклонил иск, а постановил, что повторные жалобы против Delta Airlines по тому же поводу больше не примут к рассмотрению.
0: Еще одна новость.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Прямая речь.
1: Владимир Платонов. Хранитель фольклора, мастер-изготовитель старинных музыкальных инструментов.
2: Древо жизни – это свистулька двойного звучания. У нее тоже два голоса. Вот одной из особенностей вообще старинной музыки и музыки вообще вот смолян – это стремление к двузвучиям. Наблюдается даже в свистульках. Это вообще наиболее древняя форма выражения музыки. Это обрядовые, культовые инструменты. Это не просто для забавы, для игры они были созданы. Например, древнейшие инструменты, которые находят, это инструменты каменного века, это обломки именно этих глиняных свистулек. В Смоленской области на них особенно любили играть, когда звали весну. На них в основном играли дети и женщины. До сих пор в деревнях есть поверье, что глиняную свистульку, свистуля, как ее часто именовали просто, слышат боги. Свистульки, послушайте. Это подлинный инструмент, который еще удивительно до сих пор мастера изготавливают на границе Псковской и Смоленской области.

0: Радио «Весна». Настоящее радио.
1: Включаю старый альбом, и наполняется нотами дом.

0: Смоленске 10 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: Время новостей на радио «Весна». Смоленский госуниверситет получил аккредитацию для запуска сетевой программы «Смархи». Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. По его словам, власти Смоленской области делают ставку на молодежь. Важно, чтобы будущие специалисты могли получить качественное образование и реализовать свой потенциал, не уезжая из региона. Анохин напомнил, что с 2023 года Смоленский государственный университет сотрудничает с Московским авиационным институтом и Московским государственным строительным университетом. Также Смоленский госуниверситет и Высшая школа экономики совместно обучают IT-специалистов. С этого года стартует еще одна сетевая программа – «Архитектура» совместно с Московским архитектурным институтом. Анохин подчеркнул, что сотрудничество с ведущими московскими вузами позволяет повысить качество обучения и готовить кадры по самым востребованным специальностям. В Драгобуже в результате отражения ночной атаки беспилотников повреждена кровля многоквартирного дома и одна из квартир. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. Сразу после происшествия жильцов эвакуировали. Сейчас большинство уже вернулись в свои квартиры, за исключением пострадавшей семьи. Травмы получили мужчина, женщина и ребенок. Жизни пострадавших ничего не угрожает, подчеркнул Анохин. На время восстановления жилья семье предоставят временное размещение. Ремонт пострадавшей квартиры будет выполнен за счет средств администрации муниципального округа и ПАО «Драгобуж». В Смоленской области в преддверии Дня Победы начались работы по приведению в порядок мемориалов, памятников и воинских захоронений. Соответствующее поручение дал губернатор Василий Анохин. В этом году планируется отремонтировать 61 мемориальный объект, посвященный Великой Отечественной войне. Работы будут проводиться в течение всего года. К 9 мая особое внимание уделят текущему благоустройству, приведут в порядок территории вокруг памятников и проведут необходимые ремонтные работы. К этим мероприятиям, по словам главы региона, традиционно присоединятся волонтеры и общественные организации. В Смоленске открыли музей скульптора Альберта Сергеева. Музей, посвященный жизни и творчеству нашего земляка, открыли в Доме специалистов в преддверии столетия со дня рождения мастера. Ранее в этом здании на проспекте Гагарина находилась мастерская скульптора. В прошлом году губернатором Василием Анохиным было принято решение отремонтировать помещение и открыть в нем музей. На эти цели были направлены средства областного бюджета. Смолян и гостей города приглашают прикоснуться к великому творческому наследию. Экспозиция «Музей-мастерской народа» народного художника России, скульптора Альберта Сергеева, включает в себя более 400 экспонатов. Строительство центра настольного тенниса на проспекте Гагарина вышло на финишную прямую. Комплекс возводят при поддержке Федерации настольного тенниса России и регионального центра развития спорта. Внутри обустроят профессиональный игровой зал на 12 столов. Сдать объект планируется к 1 июня. Уже этим летом новый спорткомплекс примет первых игроков и официальные соревнования разного уровня. В Центральном парке Смоленска снова можно увидеть лебедей. Их выпустили в пруд Лопатинского сада. Всю зиму птицы провели в специально оборудованных вольерах, а с приходом тепла их переселили обратно на открытый водоем. В дирекции парков подчеркнули, пернатые получают полноценное сбалансированное питание. Поэтому посетителей просят не кормить их хлебом. Это опасно для здоровья лебедей. О погоде сегодня в Смоленске без осадков и плюс 24.
0: Новости на радио «Весна».

0: ароматами счастья.
1: Музыкальная составляющая группы «Полюса» — это деликатное сочетание гитарного рока и клавишных, которое не перегружено спецэффектами, но при этом обладает сложной многослойностью. Тексты лидера группы Ильи Разина выверенные, написанные на безупречном русском языке, за что мы и любим творчество «Полюсов» и с удовольствием делимся этими элементами счастья в начале часа музыкального. 10.07 в Смоленске. Далее в нашем эфире новинка от Blue Thread Shoes. Программа «На календаре». Все это не пропустите на 102.7 FM.
2: Мила Маликова на радио «Весна».

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. На календаре.
1: Сегодня понедельник, 4 мая, на календаре, 10 часов 17 минут в Смоленске. Добрый день. Партнер программы — компания «Шина-67». Купи комплект летних шин «Пирелли» в шинных центрах «Шина-67» и получи бесплатный шиномонтаж, а также расширенную гарантию. Подробности акций в шинных центрах «Шина-67» на Шевченко, 87, и Соболева, 38. Телефон 312-312, сайт «шина67.ру». Сегодня в нашем городе ясная погода, плюс 24 градуса. Температура воздуха, ветер юго-западный, умеренное атмосферное давление в пределах нормы. Завтра, 5 мая, в нашем городе в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможно, гроза. Ночью плюс 14, днем плюс 21, ветер западный, умеренный. Мы отмеряем время по дням, годам, месяцам, но в старину было иначе. На Руси о смене сезонов узнавали по разным приметам. Итак, сегодня по народному календарю Проклов день. В этот день было принято проклинать нечистую силу. Старики выходили за околицу, вставали лицом на запад, эта сторона света считалась символом тьмы, и произносили разные заговоры. Злые силы отступали. А еще считалось, что с этого дня наступало ляльное время, так называли период игр и танцев. Девушки в Проклов день выводили хороводы вокруг яблони и распевали песни. По другому дереву черемухи судили о погоде. Чем раньше она зацветала, тем более жаркого лета ждали. О погоде в других городах. В Суздале сейчас плюс 21, в Ницце плюс 24, в Алуште плюс 11. Алушта – один из самых популярных и древних курортов южного берега Крыма с богатой историей и уникальными природными особенностями. Существует несколько версий происхождения названия. По одной из них Алушта переводится с древнегреческого как «сквозняк». Это связано с тем, что город расположен напротив двух горных перевалов, через которые постоянно циркулируют воздушные массы, обеспечивая естественное проветривание. А еще Алушта считается самым солнечным местом на южном побережье Крыма. Солнце здесь светит около 2321 часа в году. При котировках доллар США стоит 75 рублей ровно, евро 87 рублей 95 копеек, фьючерс на нефть Brent 105 долларов 78 центов. Это программа «На календаре». Я напоминаю, что партнер программы – компания «Шина-67».
2: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут. На Шевченко, 87, и Соболева, 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
0: На календаре.

0: Реклама на радио «Весна».
1: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор, безопасность страны. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 миллиона рублей и ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Присоединяйся к своим. Город Смоленск, улица Маршала Жукова, дом 12/2. Телефоны 68-71-45 и 22-15-22.
2: Нужен надежный, быстрый и недорогой интернет в вашем доме? Подключайтесь к Манет. Скоростной интернет до 500 мегабит в секунду. Стоимость от 500 рублей в месяц. Скидки до 30% при внесении оплаты авансом. Манет – это доступный безлимитный интернет. Низкие цены и высокие скорости. К вашим услугам техническая поддержка 7 дней в неделю, обслуживание, ремонт и акции для абонентов. Подробности по телефону 370-370 на сайте manet.ru и в официальной группе ВКонтакте. 6+. Оуман Сеть. Предложение действительно с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2026 года.
3: В системе «Консультант Плюс» появился обзор новостей по теме «Основные изменения в трудовом законодательстве 2026». Оформите бесплатный демо-доступ в систему «Консультант Плюс» по телефону 700 090 700 090 и читайте новое на стартовой странице. «Консультант Плюс. Смоленск». Поможем разобраться в законах. Официальный сайт smallconsult.ru. 16+.
4: Еще вчера ваш ребенок был таким маленьким. Сложно вовремя увидеть в нем взрослого человека и начать разговор о взрослых вещах. Но даже один содержательный разговор на взрослую тему может избавить в будущем от недетских проблем. Найдите время и слова. Поговорите с ребенком о том, как сохранить здоровье в интимной сфере.
5: Минздрав утверждает, ты сильнее неловкости. Узнай все о репродуктивном здоровье на сайте такздорово.ру.
6: 4 мая в Микее. Корм для кошек Винер 14 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек Винер 750 грамм 149 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
0: Рекламная служба 380851.

Слушай весну онлайн. весна.sm.ru

Присоединяйся в ВК. Радио «Весна» 102,7 FM Смоленск.

0: Смоленске 11 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: Время новостей на радио «Весна». Торжественное открытие нового центра поддержки многодетных семей прошло в Смоленске на улице маршала Жукова, сообщил губернатор Василий Анохин. Таким образом, по его словам, у многодетных семей появилось еще больше возможностей для развития, отдыха и реализации своих инициатив. В новом центре будут предоставлять правовую, психологическую и социальную помощь, а также помогать в оформлении льгот и пособий. Помимо этого, планируется организация мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей и традиций. Помним, в Смоленской области более 86 тысяч семей. Из них свыше 8 тысяч многодетные. В нашем регионе семьям оказывается более 40 мер поддержки. Для помощи смолянам при голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды сформирован волонтерский корпус. Более 1000 активистов работают в 11 муниципальных округах, рассказывают о программе и помогают отдать голос за понравившийся объект, сообщил губернатор Василий Анохин. Уже более 60 тысяч жителей Смоленской области сделали свой выбор, и свыше 8 тысяч из них с помощью волонтеров. В Смоленске активисты работают ежедневно на трех площадках – в ТРЦ «Галактика» и «Макси», в МФЦ на улице Индустриальной, а также на общественных территориях. Анохин призвал всех смолян вместе сделать наш регион еще уютнее и комфортнее. Напомним, смоляне сами решают, какие парки, скверы и общественные пространства будут обновлены в следующем году в первую очередь. Смоленских ветеранов обеспечат бесплатным проездом в День Победы. Правительство Смоленской области приняло постановление о дополнительной мере социальной поддержки в день 81-й годовщины Победы. Бесплатно ездить 9 мая смогут участники Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Вместе с ними право на бесплатный проезд получает один сопровождающий. Льгота действует на всей территории Смоленской области. Ветераны и их сопровождающие смогут бесплатно пользоваться городскими автобусами, трамваями и троллейбусами, пригородными и междугородными автобусами, а также электричками. Чтобы получить билет, достаточно предъявить удостоверение в кассе или непосредственно водителю. Расходы на льготный проезд возьмет на себя областной бюджет. Пьяный водитель из Подмосковья насмерть сбил двух братьев на Смоленщине. В Темкинском районе арестован 48-летний житель Московской области. Мужчину подозревают в смертельном ДТП, унесшем жизни двух братьев 19 и 11 лет. Как установили следователи, водитель, находясь за рулем в состоянии опьянения, совершил наезд на передвигающихся на электросамокате юношей. От полученных телесных повреждений они скончались на месте ДТП. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Глава города Смоленска Александр Новиков проинспектировал ход работ по строительству музыкального каскада на улице Бакунина. Заброшенная зеленая зона уже превратилась в общественную территорию. Градоначальник поручил приступать к озеленению территории, чтобы объект приобрел законченный ухоженный вид. Футболисты Смоленской «Искры» одержали долгожданную победу. В матче шестого тура второй российской футбольной лиги смоляне принимали красноярский «Енисей-2» и победили со счетом 2-0. И как отметили в пресс-службе «Смоленской искры», первая в сезоне победа в том числе состоялась благодаря активной поддержке болельщиков. Успешно проведенный матч позволил клубу подняться на 11-е место в турнирной таблице. О погоде сегодня в Смоленске без осадков и плюс 24.
0: Новости на радио «Весна».

0: жирный меланхоличный грув Криса Уолстенхома держит всю конструкцию, пока гитара уходит в психоделические отступления, ну а Мэттью Беллами здесь впервые масштабно демонстрирует свой фирменный фальцет. Кульминация песни, где он буквально пропевает гитарное соло через дисторшн микрофон, до сих пор считается одним из самых эмоциональных моментов в дискографии. Группа «Мьюз» открывает наш музыкальный час 11.08 в Смоленске. Далее в нашем эфире группа «Инкогнито». Не гаси свет.
1: Мила Маликова на радио «Весна».

0: программа предназначена для лиц старше 12 лет. На календаре.
1: Сегодня понедельник, 4 мая, на календаре 11 часов 14 минут в Смоленске. Добрый день. Партнер программы – компания «Шина-67». Купи комплект летних шин «Пирелли» в шинных центрах «Шина-67» и получи бесплатный шиномонтаж, а также расширенную гарантию. Подробности акций в шинных центрах «Шина-67» на Шевченко 87 и Соболева 38, телефон 312-312, сайт шина67.ру. Сегодня свой профессиональный праздник, День пожарных, на международном уровне отмечают люди мужественной профессии, защищающие и спасающие жизни людей, животных, имущества, объекты, экосистемы от огня. Нередко борьба с огнем уносит жизни этих отважных профессионалов. Международный день пожарных появился на свет именно после трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в декабре 1998 года, произошедшего в Австралии. Тогда при исполнении своего служебного долга погибли 5 пожарных. Традиционно 4 мая пожарные во многих странах мира вспоминают своих товарищей, отдавших свои жизни во имя жизни других людей. К памятникам и мемориалам подносят венки. В подразделениях наряду с торжественными мероприятиями проводят мероприятия памяти. И, конечно же, эта дата еще один повод напомнить людям о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Первый понедельник мая, то есть сегодня, англичане отмечают майский праздник May Day. Этот традиционный весенний праздник сопровождается уличными шествиями и народными гуляньями. Музыканты, жонглеры на ходулях, министрели и харчевни создают здесь подлинную атмосферу средневекового карнавала. Также сегодня День молодежи Китая. День зелени отмечают в Японии. Я напоминаю, что партнер программы – компания «Шина-67».
2: Да, дорога – это вызов. Ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
0: На календаре.

0: Реклама на радио «Весна».
1: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
2: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
3: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2. Телефон 339-777. 339-777.
2: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
4: 4 мая в Микее. Корм для кошек Винер 14 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек Винер 750 грамм 149 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий.
7: Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру.
8: Национальные проекты России. 0+.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 3 миллионов 700 тысяч рублей в год. Единовременная выплата – 1 миллион 200 тысяч рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
0: Рекламная служба 38 08 51.

0: программа предназначена для лиц старше 12 лет. Еще одна новость.
1: Ученые создали новый световой двигатель, который сможет разгоняться почти до скорости света. Теперь долететь до ближайшей звезды соседней Альфа Центавры можно меньше, чем за 20 лет. Исследователи из Техасского университета предложили систему на основе метаджетов – микроскопических устройств с особыми поверхностями, которые превращают свет в движение. Они позволяют не просто толкать объект вперед, а управлять его движением в трех измерениях. Пока созданные метаджеты тоньше человеческого волоса, но ученые уверяют, технологию можно масштабировать. Если найти мощные источники света, такая система заработает и на крупных устройствах. Для сравнения, современные ракеты летели бы до Альфа Центавра сотни тысяч лет, что очень долго и невозможно. Одна из самых перспективных идей – световой двигатель. В 2016 году идею пытались реализовать в проекте Starshot. Миниатюрный зонд со световым парусом разгоняли бы мощные лазеры. Теоретически, он мог достичь соседней звезды за 20 лет, но версия была очень дорогой и тяжело масштабируемой, в отличие от новой.
0: Еще одна новость.

Присоединяйся в ВК. Радио «Весна» 102,7 FM Смоленск. «Весна» – радио нашего города. –

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Прямая речь.
1: Владимир Платонов. Хранитель фольклора, мастер-изготовитель старинных музыкальных инструментов.
2: Древо жизни – это свистулька двойного звучания. У нее тоже два голоса. Вот одной из особенностей вообще старинной музыки и музыки вообще вот смолян – это стремление к двузвучиям. Наблюдается даже в свистульках. Это вообще наиболее древняя форма выражения музыки. Это обрядовые, культовые инструменты. Это не просто для забавы, для игры они были созданы. Например, древнейшие инструменты, которые находят, это инструменты каменного века, это обломки именно этих глиняных свистулек. В Смоленской области на них особенно любили играть, когда звали весну. На них в основном играли дети и женщины. До сих пор в деревнях есть поверье, что глиняную свистульку, свистуля, как ее часто именовали просто, слышат боги. Свистульки, послушайте, это подлинный инструмент, который еще удивительно до сих пор мастера изготавливают на границе Псковской и Смоленской области.

0: В Смоленске полдень. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: Время новостей на радио «Весна». Смоленский госуниверситет получил аккредитацию для запуска сетевой программы «Смархи». Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. По его словам, власти Смоленской области делают ставку на молодежь. Важно, чтобы будущие специалисты могли получить качественное образование и реализовать свой потенциал, не уезжая из региона. Анохин напомнил, что с 2023 года Смоленский государственный университет сотрудничает с Московским авиационным институтом и Московским государственным строительным университетом. Также Смоленский госуниверситет и Высшая школа экономики совместно обучают IT-специалистов. С этого года стартует еще одна сетевая программа – «Архитектура», совместно с Московским архитектурным институтом. Анохин подчеркнул, что сотрудничество с ведущими московскими вузами позволяет повысить качество обучения и готовить кадры по самым востребованным специальностям. В Дорогобуже в результате отражения ночной атаки беспилотников повреждена кровля многоквартирного дома и одна из квартир. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин. Сразу после происшествия жильцов эвакуировали. Сейчас большинство из них вернулись в свои квартиры, за исключением пострадавшей семьи. Травмы получили мужчина, женщина и ребенок. Жизни пострадавших ничего не угрожает, подчеркнул Анохин. На время восстановления жилья семье предоставят временное размещение. Ремонт пострадавшей квартиры будет выполнен за счет средств администрации муниципального округа и ПАО «Дорогобуж». За майские выходные на территории нашего региона ликвидировали 63 БПЛА. Глава города Смоленск Александр Новиков поручил подготовить постановление о завершении отопительного сезона. На данный момент среднесуточная температура воздуха превышает плюс 7 градусов, что позволяет завершить подачу тепла. При этом точной даты завершения отопительного сезона пока в мэрии не сообщили, но отметили, что в городе уже началась подготовка к следующей зиме. В России не планируют повышать пенсионный возраст ни до 2028 года, ни после него. Об этом заявили в Минтруде в ответ на запрос Комитета Госдумы по экономической политике, передает ТАСС. В министерстве также заверили, что вопросы о якобы новой пенсионной реформе вообще не обсуждаются. Праздничный салют и фейерверк на День Победы в Смоленске запустят с аэродрома «Южный» и стадиона «Спартак». Об этом сообщили в городской администрации. В честь 81-й годовщины Победы в Смоленске состоится масштабная праздничная программа. Традиционно утром на площади Ленина пройдет парад Победы, состоятся концерты на различных площадках, будет организована ярмарка мастеров. Кроме того, в рейс выйдет трамвай Победы, он будет курсировать по маршруту номер 2. В Центральном парке Смоленска снова можно увидеть лебедей. Их выпустили в пруд Лопатинского сада. Всю зиму птицы провели в специально оборудованных вольерах, а с приходом тепла их переселили обратно на открытый водоем. В дирекции парков подчеркнули, пернатые получают полноценное сбалансированное питание, поэтому посетителей просят не кормить их хлебом. Это опасно для здоровья лебедей. Власти США в ближайшее время опубликуют все данные по НЛО, которыми располагают. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. Американский лидер назвал эти пока не раскрытые данные захватывающими ум и вызывающими много вопросов. Ранее Конгресс США выступил с призывом обнародовать данные о неопознанных летающих объектах, чтобы положить конец слухам о том, что это секретные разработки США, Китая или России. О погоде сегодня в Смоленске без осадков и плюс 24.
0: Новости на радио «Весна».

0: Группа «Новой искренности» Сироткин в начале часа музыкального. Кстати, музыку коллектива часто называют саундтреками к несуществующим фильмам. Также поклонники отмечают терапевтический эффект песен Сергея Сироткина, подчеркивая их мягкость и способность поддерживать слушателя в трудные периоды. 12.08 в Смоленске, а в нашем плейлисте новинка от One Republic, «Джангл» и программа «На календаре». Все это не пропустите на 102.7 FM.
1: Мила Маликова на радио «Весна».

0: программа предназначена для лиц старше 12 лет. На календаре.
1: Сегодня понедельник, 4 мая, на календаре 12 часов 15 минут в Смоленске. Добрый день. Партнер программы – компания «Шина-67». Купи комплект летних шин «Пирелли» в шинных центрах «Шина-67» и получи бесплатный шиномонтаж, а также расширенную гарантию. Подробности акции в шинных центрах «Шина-67» на Шевченко 87 и Соболева 38, телефон 312-312, сайт шина67.ру. Сегодня свой профессиональный праздник, День пожарных, на международном уровне отмечают люди мужественной профессии, защищающие и спасающие жизни людей, животных, имущества, объекты, экосистемы от огня. Нередко борьба с огнем уносит жизни этих отважных профессионалов. Международный день пожарных появился на свет именно после трагических событий, связанных с тушением лесного пожара в декабре 1998 года, произошедшего в Австралии. Тогда при исполнении своего служебного долга погибли пятеро пожарных. Традиционно 4 мая пожарные во многих странах мира вспоминают своих товарищей, отдавших свои жизни во имя жизни других людей. К памятникам и мемориалам подносят венки в подразделениях, наряду с торжественными мероприятиями проводят мероприятия памяти. И, конечно же, эта дата еще один повод напомнить людям о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Первый понедельник мая, то есть сегодня, англичане отмечают майский праздник May Day. Этот традиционный весенний праздник сопровождается уличными шествиями и народными гуляниями. Музыканты, жонглеры на ходулях, менестрели и харчевни создают подлинную атмосферу средневекового карнавала. Также сегодня День молодежи Китая. День зелени отмечают в Японии. Это была программа «На календаре». Я напоминаю, что партнер программы – компания «Шина-67».
2: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
0: На календаре.

0: Реклама на радио «Весна».
1: Четвертого мая в Микее. Корм для кошек «Винер» 14 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек «Винер» 750 грамм 149 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: В системе «Консультант Плюс» появилось готовое решение, что учесть в связи с увеличением ставки НДС до 22%. Оформите бесплатный демо-доступ в систему «Консультант Плюс» по телефону 700-090-700-090 и читайте новое на стартовой странице. «Консультант Плюс Смоленск». Поможем разобраться в законах. Официальный сайт smallconsult.ru. 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
0: Рекламная служба 380851.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: Смоленск, 12:30. Время новостей на радио «Весна». Более 60 тысяч жителей Смоленской области уже сделали свой выбор в рамках всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Напомним, что оно проходит в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В этом году жителям Смоленской области предложены для голосования 42 проекта благоустройства общественных пространств. Это парки, скверы, пешеходные зоны в 11 муниципальных образованиях Смоленской области. Важно, что сами жители определяют приоритеты, какие объекты нужно преобразовать в первую очередь, отметил губернатор Василий Анохин. Проголосовать можно через платформу «Госуслуги» и в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Глава города Смоленск Александр Новиков поручил подготовить постановление о завершении отопительного сезона. На данный момент среднесуточная температура воздуха превышает плюс 7 градусов, что позволяет завершить подачу тепла. При этом точной даты завершения отопительного сезона пока в мэрии не сообщили, но отметили, что в городе уже началась подготовка к следующей зиме. Смолян приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк». В этом году она пройдет в онлайн-формате. Принять участие в виртуальном шествии 9 мая сможет любой желающий. Подать заявку можно до 6 мая на сайте проекта. Для участия в акции смолянам необходимо загрузить фото и информацию о ветеране, а затем просто поделиться историей героя в социальных сетях. Все анкеты проходят многоэтапную модерацию с привлечением историков. Это гарантирует достоверность сведений и защиту от фальсификаций. Смоленстат заявил, что большинство родителей полностью довольны качеством обучения в смоленских школах. Смоленстат подвел итоги выборочного опроса смолян о качестве школьного образования. В результате 40% родителей заявили, что полностью удовлетворены работой общеобразовательных организаций, в которых учатся их дети. 59% скорее удовлетворены и лишь 1% не удовлетворены. Также смолян по большей части устраивает организация здоровья и питания учащихся в школах. В Госдуму внесли законопроект о штрафах за оскорбление чувств женщин. Об этом сообщает РБК. Штрафы предлагают ввести за публичную пропаганду взглядов, которые ограничивают женщин в праве на образование, работу и участие в общественной жизни. Речь также идет о высказываниях, где роль женщины сводится только к обслуживанию мужчины. Максимальный штраф может составить 20 тысяч рублей. Авторы инициативы отмечают, что такие заявления противоречат Конституции России. Они также добавили, что в последние годы подобные высказывания стали чаще звучать публично, в том числе от представителей власти и религиозных деятелей. Минтруд предложил длинные новогодние выходные. Новогодние каникулы в России могут продлиться 11 дней. Проект производственного календаря опубликовал Минтруд, передает парламентская газета. Если его утвердят, то россияне будут отдыхать с 31 декабря по 10 января. Кроме того, в следующем году запланированы дополнительные длинные выходные в феврале, марте, мае и июне. Еще 4 выходных дня подряд будут в ноябре. Смоленский «Славутич» забрал 3 премии на закрытии сезона экстралиги. В Минске подвели итоги сезона экстралиги. На торжественной церемонии наградили победителей в 25 номинациях. Смоленский «Славутич» претендовал на победу в 9 категориях и в итоге забрал 3 статуэтки. Лучшим вратарем сезона признали Дениса Синягина, а лучшим молодым хоккеистом стал Даниил Ракитин, а самым ценным игроком плей-офф – Артем Дитковский. Ранее стало известно, что Иван Усенко останется главным тренером смоленского хоккейного клуба «Славутич». Контракт со специалистом продлен, он продолжит готовить команду к новому сезону. О погоде сегодня в Смоленске без осадков и плюс 24.
0: Новости на радио «Весна».

0: Смоленске 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: Время новостей на радио «Весна». Торжественное открытие нового центра поддержки многодетных семей прошло в Смоленске на улице маршала Жукова, сообщил губернатор Василий Анохин. Таким образом, у многодетных семей появилось еще больше возможностей для развития, отдыха и реализации своих инициатив. В новом центре будут предоставлять правовую, психологическую и социальную помощь, а также помогать в оформлении льгот и пособий. Помимо этого, планируется организация мероприятий, направленных на укрепление семейных ценностей и традиций. Напомним, в Смоленской области более 86 тысяч семей, из них свыше 8 тысяч многодетные. В нашем регионе семьям оказывается более 40 мер поддержки. Для помощи смолянам при голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» сформирован волонтерский корпус. Более 1000 активистов работают в 11 муниципальных округах, рассказывают о программе и помогают отдать голос за понравившийся объект, сообщил губернатор Василий Анохин. Уже более 60 тысяч жителей Смоленской области сделали свой выбор, и свыше 8 тысяч из них с помощью волонтеров. В Смоленске активисты работают ежедневно на трех площадках – в ТРЦ «Галактика» и «Макси», в МФЦ на улице Индустриальной, а также на общественных территориях. Анохин призвал всех смолян вместе сделать наш регион еще уютнее и комфортнее. Напомним, смоляне сами решают, какие парки, скверы и общественные пространства будут обновлены в первую очередь. Смоленских ветеранов обеспечат бесплатным проездом в День Победы. Правительство Смоленской области приняло постановление о дополнительной мере социальной поддержки в день 81-й годовщины Победы. Бесплатно ездить 9 мая смогут участники Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей. Вместе с ними право на бесплатный проезд получает один сопровождающий. Льгота действует на всей территории Смоленской области. Ветераны и их сопровождающие смогут бесплатно пользоваться городскими автобусами, трамваями и троллейбусами, пригородными и междугородными автобусами, а также электричками. Чтобы получить билет, достаточно предъявить удостоверение в кассе или непосредственно водителю. Расходы на льготный проезд возьмет на себя областной бюджет. Пьяный водитель из Подмосковья насмерть сбил двух братьев на Смоленщине. В Тёмкинском районе арестован 48-летний житель Московской области. Мужчину подозревают в смертельном ДТП, унесшем жизни двух братьев – 19 и 11 лет. Как установили следователи, водитель, находясь за рулем в состоянии опьянения, совершил наезд на передвигавшихся на электросамокате юношей. От полученных телесных повреждений они скончались на месте ДТП. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Глава города Смоленска Александр Новиков проинспектировал ход работ по строительству музыкального каскада на улице Бакунина. Заброшенная зеленая зона уже превратилась в общественную территорию. Городоначальник поручил приступать к озеленению, чтобы объект приобрел законченный, ухоженный вид. Футболисты «Смоленской Искры» одержали долгожданную победу. В матче шестого тура второй российской футбольной лиги смоляне принимали красноярский «Енисей-2» и победили со счетом 2-0. И, как отметили в пресс-службе «Смоленской Искры», первая в сезоне победа в том числе состоялась благодаря активной поддержке болельщиков. Успешно проведенный матч позволил клубу подняться на 11-е место в турнирной таблице. О погоде сегодня в Смоленске без осадков и плюс 24.
0: Новости на радио «Весна».

0: группа Хайм, три сестры Эсти, Даниэль и Алана Хайм. А еще это одна из самых ярких инди-рок команд современности, чье звучание сочетает в себе софт-рок 70-х в духе Fleetwood Mac и современным инди-попом и R&B. Барышни открывают наш музыкальный час треком «Million Years», 13.08 в Смоленске. И далее в нашем эфире «Корабли, волны», «Ивы». В общем, красота весны в исполнении группы «Танцы минус». Давайте услышим это.
1: Мила Маликова на радио «Весна».

0: программа предназначена для лиц старше 12 лет. На календаре.
1: Сегодня понедельник, 4 мая, на календаре 13 часов 14 минут в Смоленске. Добрый день. Партнер программы – компания «Шина-67». Купи комплект летних шин «Пирелли» в шинных центрах «Шина-67» и получи бесплатный шиномонтаж, а также расширенную гарантию. Подробности акций в шинных центрах «Шина-67» на Шевченко 87 и Соболева 38, телефон 312-312, сайт шина67.ру. Сегодня в нашем городе ясная погода, плюс 24 градуса температура воздуха, ветер юго-западный умеренный, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра, 5 мая, в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой дождь, возможно, гроза, ночью плюс 13, днем плюс 21, ветер западный умеренный. Мы отмеряем время по дням, годам, месяцам, но в старину было иначе. На Руси о смене сезонов узнавали по разным приметам. Итак, сегодня по народному календарю Проклов день. В этот день было принято проклинать нечистую силу. Старики выходили за околицу, вставали лицом на запад, эта сторона света считалась символом тьмы, и произносили заговоры. Злые силы отступали. А еще считалось, что с этого дня наступало ляльное время, так называли период игр и танцев. Девушки в Проклов день водили хороводы вокруг яблони и распевали песни. По другому дереву черемухи судили о погоде. Чем раньше она зацветала, тем более жаркого лета ждали. 4 мая 1113 года на Киевский Великокняжеский престол вступил Владимир Мономах, один из самых выдающихся деятелей Древней Руси, первый серьезный реформатор. В 1878 году в этот день Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф. В 1979 году в этот день Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной на этом посту. Также сегодня День молодежи Китая. День зелени отмечают в Японии. Это программа «На календаре». Партнер программы – компания «Шина-67».
2: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
0: На календаре.
3: Она читала мир как роман, а он оказался повестью. Соседи по подъезду, парни с прыщавой совестью.

0: Реклама на радио «Весна».
1: Четвертого мая в Микее. Корм для кошек «Винер» 14 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек «Винер» 750 грамм 149 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
4: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2.
5: Телефон 339-777.
4: 339-777.
5: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
6: В системе «Консультант Плюс» появился обзор новостей по теме «Основные изменения в трудовом законодательстве 2026». Оформите бесплатный демо-доступ в систему «Консультант Плюс» по телефону 700-090-700-090 и читайте новое на стартовой странице. «Консультант Плюс. Смоленск». Поможем разобраться в законах. Официальный сайт smallconsult.ru. 16+.
7: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
0: Рекламная служба 380851.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Еще одна новость.
1: Число россиян, которым диагностировали зависимость от психоактивных веществ, снижается примерно в 2,5 раза за последние 16 лет. Но в прошлом году в ряде регионов ситуация ухудшилась. В Дагестане заболеваемость выросла в 5 раз, в Мурманской области в 3 раза, в Республике Алтай в 2. На наркоучете в России состоят более 400 тысяч человек, но реальное число зависимых гораздо выше. Многие не обращаются за помощью к государству из-за риска ограничений в правах и предпочитают частные клиники. В официальную статистику чаще попадают только в критических ситуациях – при передозировках, по решению суда или под давлением родственников.
0: Еще одна новость.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Прямая речь.
1: Владимир Платонов, хранитель фольклора, мастер-изготовитель старинных музыкальных инструментов.
2: Древо жизни – это свистулька двойного звучания. У нее тоже два голоса. Вот одной из особенностей вообще старинной музыки и музыки вообще вот смолян – это стремление к двузвучиям. Наблюдается даже в свистульках. Это вообще наиболее древняя форма выражения музыки. Это обрядовые, культовые инструменты. Это не просто для забавы, для игры они были созданы. Например, древнейшие инструменты, которые находят, это инструменты каменного века, это обломки именно этих глиняных свистулек. В Смоленской области на них особенно любили играть, когда звали весну. На них в основном играли дети и женщины. До сих пор в деревнях есть поверье, что глиняную свистульку, свистуля, как ее часто именовали просто, слышат боги. Свистульки, послушайте, это подлинный инструмент, который еще удивительно до сих пор мастера изготавливают на границе Псковской и Смоленской области.

0: Смоленске 14 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». В Смоленской области продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Как рассказал губернатор Василий Анохин, для помощи смолянам сформирован волонтерский корпус. Более 1000 активистов работают в 11 муниципальных округах, рассказывают о программе, информируют о способах голосования и помогают отдать свой голос за понравившийся объект. В Смоленске активисты ежедневно работают на трех площадках – в ТРЦ «Галактика» и «Макси», а также в МФЦ по улице Индустриальной. Голосование продлится до 12 июня. В Смоленской области подошла к концу первая в этом году вахта памяти. Она завершилась захоронением павших бойцов на Богородицком поле. В поисковой работе участвовали 529 бойцов, представляющих 52 отряда из России, Беларуси и Казахстана. Как рассказал губернатор Василий Анохин, совместными усилиями поисковики обнаружили и подняли на местах боев в годы Великой Отечественной войны останки 64 советских воинов. В Смоленске завтра, 5 мая, пройдет финал Кубка России по алгоритмическому программированию. Как рассказал губернатор Василий Анохин, развитие этого направления в регионе началось в 2024 году с запуска школьной и молодежной лиг «Цифровой атом». За два года соревнования выросли до всероссийских и в этом году приобрели международный статус. В ней будут участвовать спортсмены из Абхазии, Беларуси, Венгрии и Узбекистана. Финал Кубка России пройдет в культурно-выставочном центре имени Тенишевых. Глава города Александр Новиков поручил подготовить документы для отключения тепла. По словам мэра, среднесуточная температура воздуха уже превышает плюс 7 градусов, что позволяет официально остановить подачу ресурса. Помимо отключений, мэр также поручил начать подготовку сетей к следующей зиме. Глава Смоленска Александр Новиков поручил осуществлять контроль за регулированием дорожного движения в Смоленске на период проведения ремонтных работ. Соответствующую задачу градоначальник поставил руководителю управления транспортом. Отдельно глава города напомнил о необходимости извещать смолян обо всех изменениях в схемах движения. Кроме того, он поручил руководству трамвайно-троллейбусного предприятия Смоленска подключиться к этой работе. Напомню, массовое недовольство смолян вызвало перекрытие движения на Кашена, при том, что светофоры на Студенческой так и не привели в соответствие с потоком. На курортах Турции запустили оплату в рублях по СБП. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России. Точки, где принимают оплату в рублях по СБП, можно найти с помощью интерактивной карты от компании Turin Voice. Сейчас на ней отображаются более 800 мест в Анталии, более 240 в Стамбуле и свыше 80 на Эгейском побережье. По данным ассоциации, количество этих точек в Турции увеличивается на 150 каждый месяц. Оплату по СБП принимают в магазинах, кафе, аптеках, сувенирных лавках. С помощью сервиса можно оплатить спа, экскурсии, трансферы и другие услуги. Сумма для покупателя в приложении сразу отображается в рублях. Арт-барберы для лошадей появились сразу в нескольких странах. По заказу владельцев они выбривают сложные орнаменты на животных, портреты и не только. Такой вид услуги особенно популярен в Англии, Мексике и США. Правда, стоимость подобной стрижки в 2-3 раза выше, чем в обычных барбершопах. И о погоде. Завтра в Смоленске ожидается переменная облачность. Местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем плюс 22.
0: Новости на радио «Весна».

0: джаз, регги, эстрадные советские влияния и даже элементы блатного жанра. Коллектив «Запрещенные барабанщики» умело скрещивают различные стили. Вот, например, как в «Пражской весне» есть рок-н-ролл и латиноамериканские ритмы. А также ребята прославились благодаря черному юмору и неполиткорректным текстам. 14.07 в Смоленске, далее в нашем эфире «Lovely the Band», «Weezer» и группа Агата Кристи. Все это не пропустите на 102.7 FM.
1: Мила Маликова на радио «Весна».

0: Реклама на радио «Весна».
1: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
2: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2.
3: Телефон 339-777.
2: 339-777.
3: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
4: 4 мая в Микее. Корм для кошек Винер 14 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек Винер 750 грамм 149 рублей 90 копеек.
5: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
0: Рекламная служба 380851.

превращается в парус. Прочал, наверное, море — это диагноз. Встречай и пытайся удержать, я прекрасен злой.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». Смоленский государственный университет продолжает партнерство с московскими вузами. Как рассказал губернатор Василий Анохин, СМОЛГУ и Московский авиационный институт на базе Смоленского вуза ведут прием по двум программам – проектирование, производство и эксплуатация ракеты, ракетно-космических комплексов и самолета и вертолетостроения. В этом году план набора 50 студентов. Градостроители готовят совместно Смоленский государственный университет и Московский государственный строительный университет. В этом году планируется принять 20 студентов. Профессионалов для отрасли информационных технологий обучают СМОЛГУ и Высшая школа экономики. В новом учебном году ждут 27 первокурсников. С этого года начинается реализация сетевой образовательной программы по направлению подготовки архитектура совместно с Московским архитектурным институтом. СМОЛГУ успешно прошел аккредитацию и готовится к приему 15 абитуриентов. В Смоленске состоялось торжественное открытие нового центра поддержки многодетных семей на улице Маршала Жукова. Как рассказали в правительстве региона, в рамках открытия были презентованы два проекта, которые уже получили признание на всероссийском уровне. Проекты «Скамья. Крепкая семья» и «Семейная лодка. Любовь» вошли в атлас семейных достижений – федеральный сборник лучших социальных практик поддержки семей с детьми. Он формируется по итогам всероссийского обучающего проекта при поддержке фонда президентских грантов. В Смоленске запустили все городские фонтаны. Специалисты горводоканала заранее провели полный цикл подготовительных работ. Очистили и промыли чаши, открыли водоснабжение, проверили насосное и электрооборудование. В мэрии напомнили основные правила безопасности у фонтанов. Нельзя оставлять детей в возрасте до 14 лет без присмотра взрослых. Запрещено перелезать через перила и ограждения, установленные у чаши фонтана. Также нельзя зажимать струи, пить воду из фонтана и купаться в нем. Смоленский кинотеатр «Октябрь» официально переходит в областную собственность. Подписано соответствующее распоряжение. Документ предписывает принять на безвозмездной основе два объекта, находящихся в муниципальной собственности города Смоленска. Это здание кинотеатра и земельный участок под ним площадью почти 20 тысяч квадратных метров. Здание кинотеатра закрепляется на праве оперативного управления за культурно-выставочным центром имени Тенишевых. 6 мая в Смоленском государственном университете спорта состоится областной финал школьной баскетбольной лиги 3x3. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек в двух возрастных категориях – до 15 и до 17 лет. Лучшие команды областного финала получат путевку на всероссийские соревнования по баскетболу. Всероссийский финал также пройдет в Смоленске 25 и 26 мая. Ожидается участие команд из Республики Беларусь, Узбекистана, Казахстана и Республики Абхазия. Финские инженеры создали виртуальную сауну. Исследователи из университета АЛТ разработали интерфейс, позволяющий пользователю побывать в финской сауне. Изобретение включает в себя VR-очки и специальную куртку. В куртку встроили термоэлектрические элементы, которые синхронизируются с действиями пользователя, позволяя ощутить горячий пар или стекание холодной воды по рукам. Авторы проекта отмечают, что подобный интерфейс может использоваться не только для игр, но и для тренировки пожарных или виртуального туризма. Немецкий студент собрал кубик Рубика во время прыжка с парашютом. 23-летний блогер и студент-медик Том Копке установил рекорд. Он падал на землю со скоростью более 160 км в час и одновременно собирал головоломку. Он справился за 23,33 секунды. Эксперты Книги рекордов Гиннесса официально зарегистрировали достижение. Поначалу блогер пытался собирать кубик в стандартной позе животом вниз, однако быстро понял, что придется лететь задом наперед, чтобы ветер мешал не так сильно. В следующий раз парень хочет попробовать собрать кубик Рубика во время марафона. И о погоде. Завтра в Смоленске ожидается переменная облачность. Местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха днем плюс 22.
0: Новости на радио «Весна».

0: Смоленске 15 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». Сотрудничество в сфере цифровых технологий обсудил губернатор Василий Анохин с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом. Рассмотрели вопрос строительства межвузовского кампуса Гагарина в Смоленске. Здесь в 2028 году запланировано появление школы 21 образовательного проекта Сбера, направленного на подготовку специалистов в сфере цифровых технологий. Кроме того, при поддержке Сбербанка планируется запуск проекта для начинающих предпринимателей, где молодые участники под руководством наставников смогут развивать свои бизнес-идеи. Шла речь и о внедрении цифровых решений с использованием искусственного интеллекта. Рассматривается возможность поэтапного внедрения инновационных решений Сбера в деятельность органов власти. Губернатор Василий Анохин дал ряд поручений в преддверии Дня Победы. Глава региона отметил, что в этом году в Смоленской области в течение года будет отремонтирован 61 мемориальный объект, посвященный Великой Отечественной войне, в том числе воинские захоронения. На эти цели направлены региональные и федеральные средства. К Дню Победы нужно провести текущие ремонтные работы, убрать сухую траву и благоустроить территории вокруг памятников. Глава города Александр Новиков провел совещание с подрядными организациями, которые начали работы на общественных территориях, и с теми, кому еще только предстоит включиться в этот процесс в этом году. На совещании детально обсудили текущий ход работ, проблемные места и возможные трудности. Мэр подчеркнул, что любые отклонения от проектов должны согласовываться на каждом этапе. Глава города пообещал лично проверять текущий ход работ на общественных территориях. В дальнейшем такие совещания будут проводиться регулярно для контроля сроков и качества работ. В честь 81-й годовщины Победы в Смоленске состоится масштабная праздничная программа. Утром 9 мая на площади Ленина пройдет парад Победы. Состоятся концерты на различных площадках, будет организована ярмарка мастеров. Праздничный салют и фейерверк на День Победы в Смоленске запустят вечером с аэродрома «Южный» и со стадиона «Спартак». На дамбе по улице Нахимова установили новые камеры видеонаблюдения и фиксации нарушений. Как отметили в ГАИ, на этом участке в течение многих лет наблюдалось большое количество аварий из-за несоблюдения скоростного режима, поэтому власти решили попытаться исправить ситуацию. В Смоленской области стремительно растет число укусов клещей. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, с начала текущего года в медорганизации обратились 106 пострадавших. За последнюю неделю наблюдения число обращений по поводу присасывания клещей за медпомощью составило 39, в том числе 6 детей. В сравнении с предыдущей неделей количество пострадавших увеличилось на 40%. В Смоленске в активную фазу вошел демонтаж трамвайных путей на улице Кашина и Желябова. Здесь планируется не только заменить асфальтобетонное покрытие, но и обновить трамвайную инфраструктуру. Также в планах укладка новых путей с переносом их к ТЭЦ-1. Американец собрал самый большой пазл в мире. Лусала собрал пазл из 60 тысяч деталей. На это у него ушло 4 года и более 800 часов работы. Пазл называется «Самая большая в мире головоломка» – пазл от Dowdell. Он состоит из 60 коробок. На нем были изображены 7 континентов и сотни достопримечательностей мира. Когда все 60 сегментов были готовы, мужчина позвал на помощь друзей и родственников. Вместе они соорудили в его гараже стол размером 2,5 на 9 метров. Финальная сборка заняла около 9 часов, а готовый пазл занял весь гараж, рассчитанный на 3 автомобиля. И о погоде завтра в Смоленске. Переменная облачность, местами возможны осадки, температура воздуха днем плюс 22.
0: Новости на радио «Весна».

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Главная тема.
1: Приветствую слушателей радио «Весна», в студии Юрий Семченков. И сегодня у меня в гостях лауреат всероссийских и международных конкурсов, доцент Московской государственной консерватории, художественный руководитель и главный дирижер хора «Благозвучие» Александр Владимирович Топлов. Здравствуйте, Александр Владимирович.
2: Здравствуйте, Юрий, и здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Также у нас в студии Наталья Викторовна Дурова, руководитель регенско-певческих курсов при храме преподобного Марана Пустынника Сирийского в Москве. Здравствуйте, Наталья Викторовна. Чтобы было понятно, вот этот самый хор «Благозвучие», он создан при как раз вот этих регенско-певческих курсах.
3: Да.
1: Александр Владимирович, вы обладаете огромным опытом в разных ипостасях руководства музыкальными коллективами. Крупнейшие театры возглавляли, работали в крупнейших театрах, преподавательская деятельность обширная. Руководство светским хором и, можно называть вот ваш хор церковным?
3: Конечно, я думаю, да.
1: И церковным хором. В чем основная разница? И есть ли она?
2: Ну, дело все в том, что, как мы говорим, церковные хоры – это те хоры, которые предполагают постоянное пение на службах, участие в богослужениях. Другой вопрос, что есть хоровые коллективы, и наш вот тому хорошее подтверждение, которые немножко выходят за рамки пения на службах, и у нас идет концертная жизнь. Это с одной стороны, а с другой стороны, мы не ограничимся репертуаром канонического текста. И у нас звучит и духовная музыка зарубежных композиторов, у нас есть и песни патриотического плана, там советские песни, у нас есть обработки народных песен. И я, честно говоря, каждый раз говорю вот о чем. Если какой бы то ни был специалист зациклен только на своей специальности, он, как правило, очень узкий специалист. Если этот же самый специалист охватывает рядом находящиеся сферы, то ему больше есть чего сказать непосредственно в своей узкой специальности. Поэтому, да, что называется, основной вид спорта – это исполнение русской духовной музыки, но благодаря достаточно обширному репертуару, мне кажется, они более интересны уже в исполнении непосредственно русской духовной музыки.
1: Скажите, можно ли считать церковное пение патриотической музыкой? Вся ли церковная музыка патриотична?
2: Но опять же, что мы вкладываем в понятие патриотизм? Если мы говорим «любовь к традициям конкретно нашей страны», то русская духовная музыка, она опирается вот на эти напевы, то есть некий мелос, да, вот, который, что называется, чем люди дышат. Да? Даже известное выражение Глинки: «музыку пишет народ, а мы композиторы только аранжируем». Да? Так что в целом, я думаю, что все-таки исполнение духовной музыки – это само по себе патриотично.
1: Если не о церковной музыке говорить, насколько сейчас востребовано вообще патриотическое искусство?
2: Фактически 30 лет страна жила в таком полуколониальном режиме, и мы уже вообще стали терять свою культуру всяческую, и песенную в том числе. Еще я помню, в детстве вот за праздничным столом сидели, пели народные песни там по полчаса, и по 30 куплетов, и слова знали, и напевы знали, и многоголосие пели. А потом куда-то все это стало уходить, и нам что-то стало навязываться вот такой, знаете, со стороны. С одной стороны, вроде как хорошо, то есть мы открылись для других, и мы вроде как взаимопроникли.
1: Люди мира.
2: Да. Вот. А с другой стороны, вот мы теряем, как это сейчас принято говорить, свою идентичность. И это очень опасная игра.
1: Напомню нашим радиослушателям, что вы с концертами в Смоленске.
2: Да.
1: У вас концерт. Скажите, вы много гастролируете?
2: Я бы не сказал, что мы много гастролируем. Дело все в том, что статус нашего коллектива все-таки любительский хор. Это предполагает то, что у людей есть своя работа, есть свои семьи, есть свои планы. И активно гастролировать не нужно просто, и нет такой необходимости. А с другой стороны, мне кажется, у нас выстроен правильный баланс между количеством репетиций и количеством концертов, в частности, гастрольных поездок. Потому что перекос в одну или в другую сторону – это всегда плохо. Когда люди только репетируют, они вроде как не видят финишу, куда нужно бежать, и просто репетиция ради репетиции тоже, в общем-то, никому это не нужно. Вот. А есть другие коллективы, которые только выступают и уже не репетируют, и, честно говоря, качество, конечно, страдает от этого. Поэтому вот у нас такой, мне кажется, разумный баланс. И в этом смысле, мне кажется, не нужно как-то эту сильно гастрольную деятельность раздавать. Куда-то приглашают, мы крайне благодарны этому и всегда рады принять какие-то приглашения. Вот. А коллектив и раньше ездил насколько я знаю, в разные города. Вот. И тем не менее, всегда приятно приехать именно в Смоленск. И вот из Смоленска мы едем в Минск. Это очень для нас почетно и в то же время ответственно.
1: Наталья Викторовна, вот Александр Владимирович сказал, что любительский коллектив. Я посмотрел на сайте храма и, в частности, посмотрел требования к людям, которые хотят на ваши курсы записаться. Ну, там же такие, я бы сказал, что профессиональные вы условия ставите, и даже те, кто хочет попробоваться, там уже уровень задан, там не просто пришел с улицы, хочу у вас попеть на курсах.
3: Нет, дело в том, что у нас несколько есть отделений, у нас есть певческое отделение, отделение для церковных чтецов и для регентов. Конечно, требования все-таки для поступающих на регентское отделение, они достаточно, ну, должны быть высокими, хотя надо сказать, что, конечно, наше учебное заведение, скажем, дает такое начальное регентское певческое образование. Но, тем не менее, к нам приходят очень разные люди. Кто-то приходит с высшим музыкальным даже образованием, кто-то приходит вообще без музыкального образования. И для этого у нас есть разные уровни, разные группы, разные уровни подготовки, конечно. А в нашем хоре поют люди разные, действительно. Но даже те, кто без музыкального образования или с начальным музыкальным образованием, они все-таки тянутся, они подтягиваются по уровню, благодаря, конечно, высокопрофессиональной, конечно, работе Александра Владимировича, руководителю хора.
1: Это двойной отбор. Посмотри, получается, они должны сначала на курсы поступить, а не все же слушатели курсов попадают автоматически в хор.
3: Ну, вообще, пение в сводном хоре у нас где-то это с третьего курса, учащиеся второго-третьего курса туда приходят, не с первого курса. У нас много очень выпускников, которые остаются и уже много-много лет поют в этом хоре. А также, конечно, мы открыты для тех, кто захочет просто прийти в хор попеть. Мы, в общем-то, мы берем всех.
1: Мы вот здесь в редакции сейчас обменивались мнениями перед вашим приходом. Расскажите очень интересно про курсы чтецов. Вот они что из себя представляют и какие у них перспективы? Потому что многие говорят, ну, чтение на богослужениях доверяется только определенным священнослужителям. Могут ли эти люди после ваших курсов как-то участвовать в этих процедурах?
3: Конечно, они участвуют, мы для этого их и готовим. Приходят люди самые разные. На самом деле, вот на курсы чтецов может прийти человек и без музыкального образования. Тоже абсолютно разные по уровню. У нас есть такие предметы, как церковное чтение, где ставится постановка голоса для чтеца, разбираются основные последования богослужения, часы, чтение псалтири, чтение канонов, то есть весь круг, в общем-то, богослужения. Также у нас есть церковно-славянский язык, начало какие-то вокальные навыки, а также изучается устав богослужения, а также у нас есть практика, конечно, достаточно большая на богослужении. И у нас есть такие учебные службы, где приходят наши слушатели, чтецы, и певческое отделение тоже там участвует. Когда прямо на богослужении стоит педагог и разбирает последования, показывает последовательность службы. И после наших курсов чтецов нас в основном все, конечно, читают на богослужении.
1: Александр Владимирович, вы же тоже поете в церковном хоре с самых юных лет, насколько я...
2: Да, началось все с 97-го года. Я тогда только-только заканчивал первый курс консерватории. И вот, собственно говоря, с той поры и не прекращал это пение. Ну, может быть, маленькая пауза такая, 2,5 года, когда я руководил театром в Нижнем Новгороде. Тогда, ну, просто не было возможности... уже посещать...
1: Можно ли спросить, что привело вас в церковный хор?
2: Можно. И если быть честным, без каких-то прикрас, то на тот момент все очень стихийно получилось. И очень все случайно. После госэкзамена я спускаюсь вниз, ко мне подходит молодой человек и говорит: «Вы не хотите попеть в храме?» Я сразу сказал, слушайте, я гласов не знаю, я на церковнославянском не читаю, вряд ли я вам чем-то могу быть полезен.
1: Но то, что вы употребили фразу «я гласов не знаю», значит, вы уже в теме как-то были.
2: Ну да, но в основном-то как поют? Либо по нотам, да, либо на определенные вот эти напевы. О существовании, конечно, гласов я знал. Мало того, некоторые мои однокурсники уже давно пели в храме, но как-то я вот все побаивался и сторонился этой истории. И, честно говоря, мотивировка-то подработать студенту, да, так как это профессионально. Хор уже считается, он оплачивается. А потом, со временем ты понимаешь, что это не только подработка, это какая-то опора в жизни. И вопрос денег, он вообще уходит куда-то там на пятый план. Погружение вот в эту среду потихоньку, волей-неволей происходит. Но я, честно говоря, знаете, такой был шерстистый. Я долго и тяжело воцерковлялся.
1: Обязательно ли быть воцерковленным человеком, чтобы петь в хоре духовном? Потому что многие рассказывали, что приходили просто, вот как вы, студентами подработать, а потом вдруг многие говорили, что это необъяснимым способом происходит, и они воцерковлялись.
2: Вы знаете, это такой достаточно часто задаваемый вопрос, вот может ли неверующий человек петь в хоре церковную музыку? И есть другая крайность этого вопроса, когда человек глубоко верующий, но то, как он поет, это слушать невозможно. Поэтому мне кажется, что вот это вот взаимное обучение одного одним вещам недостающим, другого каким-то другим. В общем, становление музыканта, оно не только с церковной музыкой связано. Допустим, вот человек был далек от импрессионизма. Он потихоньку начинает исполнять музыку Дебюсси, Равеля, а там, глядишь, это становится вообще его любимым направлением. И также и здесь.
1: От горизонта зависит? От осмотренности, начитанности, наслушанности?
2: Ну, просто есть своя определенная специфика. Вот, например, духовную музыку исполнить на концерте – это одна история, да, а ее же исполнять уже на службе – другая история, потому что нужно схватить темпометр ритма священников, как они ведут эту службу, да, учитывать их какие-то предпочтения. Бывают случаи, когда, допустим, ты берешь какое-то сложное песнопение, а священник скажет, что, вы знаете, нам тяжело молиться под эту музыку, и это нормально, и это понятно.
1: Насколько влияют вот на это восприятие, на ваш взгляд, как профессионала, скажем так, технические условия? Вот вы в Смоленске поете в «Башне Громовой». Насколько это как-то трансформирует ваш подход? Или же, может быть, не влияет акустика? Одно дело храм. Храмы все разные тоже. Вот это техника.
2: Как? Безусловно. Не только храмы, но и каждая концертная площадка имеет свои акустические особенности. И вот, например, композитор Густав Малер, у него полно редакций его же симфонии. И они главным образом были связаны с тем, что он приезжает, он еще дирижировал, и понимаешь, что не звучит. И он тоже начинал добавлять каких-то одних инструментов, убирать какие-то другие инструменты. Очень часто это было связано именно с акустическими особенностями. Также и у нас, вот, например, такая классическая, ну, скажем так, церковная акустика, да, храмовая акустика, она хороша чем? Тем, что голос летит, полетность, да, но она крайне неудобна с точки зрения произношения текста, штрихов и прочее. Значит, если мы попадаем в помещение, где акустика именно такая, мы больше сакцентированы не на том, чтобы летел звук, он и так летит, а на том, чтобы по штрихам, по ритму, по упругости все было на месте. И наоборот, бывает ситуация, когда приезжаешь, а слишком сухая акустика, там и так все хорошо слышно, и все прекрасно, и все замечательно, но при этом голоса не летят, в унисон не сливаются, вот этой купольности, которая есть, да, в вершине храма, она тоже играет свою роль, да. Поэтому, безусловно, любая площадка – это каждый раз какое-то свое новое и уникальное исполнение.
1: Скажите, вы упоминали, что сейчас в последнее время идет расширение репертуара. Вот и в репертуаре вашего хора есть и советская классика песенная. На курсах, Наталья Викторовна, вы поете, скажем, песни патриотические или какие-то там русские народные, может быть, или все-таки стараетесь держаться духовной музыки?
3: Нет, мы, конечно, поем. У нас есть такая традиция. Мы всегда, когда наступает праздник 9 мая, мы проводим такой, ну, такой урок или такое собрание, когда собираемся все и поем военные песни. Потом мы отмечаем праздник Масленицы всегда и поем народные песни. Наши педагоги очень любят именно и народные традиции. Хотя, конечно, в основном мы, в зависимости от наших часов занятий, да, мы, конечно, основное время посвящаем изучению духовной музыки, изучению гласов, конечно же, церковных, да, без которых невозможно петь на клиросе, ну и так далее, других предметов. Но мы очень любим, и мы понимаем, что только духовной музыкой мы, конечно, не ограничиваемся.
1: Александр Владимирович, чем, на ваш взгляд, вот такое расширение репертуара обусловлено? Почему это становится тенденцией? Это же не только в вашем хоре. Мы же видим, приезжает в Смоленск, например, хор Сретенского монастыря, и почти половина концерта – откровенная эстрада, например. Там, правильно, начиная там, с группы «Любэ», это классика у них уже стала, про коня, они поют везде. Чем это обусловлено?
2: Вы знаете, да, хор Сретенского монастыря, у них тоже широкий репертуар. И, понимаете, ведь всегда сейчас очень много таких разговоров. А давайте вот на службу, будем не на церковном славянском, а вот на нашем, на человеческом, чтобы все было понятно. И то же самое, давайте вот в Верди вот мы споем, так сказать, не на итальянском, а вот на русском и прочее, да. И вот эта, скажем так, демократизация жанра, она не всегда до добра доводит. Вот, все-таки сохранить традиции, для начала понять, почему это вообще вот так вот все произошло, а потом еще призадуматься о том, что, ну, подождите, в храме с Богом нельзя разговаривать на том языке, на котором на базаре торгуют. Это разные вообще уровни общения. С кем ты общаешься и о чем ты общаешься. С одной стороны. С другой стороны, ну вот, знаете, об этом много уже сейчас говорят, и священники очень много говорят. Вот да, пришла там девушка. Ну, первый раз она пришла, она еще не понимает, хорошо ли, плохо ли. Тут на нее накинулись, и там платка у тебя нет, и там в брюках пришла, и накрашена, и так далее. Ну, испугалась она, убежала. Что от этого храм приобрел? То есть вот нужно всегда выдерживать какой-то, опять же, разумный баланс. С одной стороны, мягко, по-доброму направлять, с другой стороны, все-таки держаться строгих канонов. Но, вы знаете, есть другие руководители хоров, которые как раз считают, что нет, если это церковный хор, то он должен петь только церковную музыку. Кстати говоря, в образовании такая тенденция есть. Одни говорят, что, значит, студенту не нужно давать обширную избыточную информацию, ему нужно давать что-то такое узкое, чтобы он быстрее, что называется, был на своем месте уже адаптирован. Да? Другие говорят о том, что, ну, подождите, ну, это сегодня это... специалист важно, а завтра что-то другое. И вообще образование не всегда про работу и не всегда про заработок, да? Это поднятие общего культурного уровня. Вот. На мой взгляд, все-таки и образование должно быть достаточно широким и всесторонним, и такое же отношение внутри непосредственно церкви.
1: Ну, здесь проявляются два подхода у музыкантов, в частности, не только у хоровиков, но и у классических музыкантов. Одни мне говорят, здесь много людей в студии бывает разных, что мы должны зрителя подтягивать до своего уровня. Он должен приходить к нам в зал, и сразу мы должны давать ему высокое искусство. А другие говорят... Сейчас времена такие, что могут и не прийти к вам на классику. Поэтому мы делаем, условно говоря, саундтреки из популярных фильмов в исполнении симфонического или камерного или оркестра. К нам зритель приходит, ему эти шлягеры заведомо нравятся, они популярные, не слуху, они привычные. А потом мы уже этому зрителю, прошу прощения, подсовываем Григоли, Гайднели и так далее, и так далее. Вот такой путь, как вы правильно сказали, демократизации некой музыки. Вам какая точка зрения ближе?
2: Всегда вступают в силу краски. Понимаете, одни такие, как им кажется, подтягивают, вот лучше бы они не подтягивали. И не сказал бы, что я прямо такое талантливое исполнение. Но им кажется, что они подтягивают. Вы знаете, я каждый раз люблю говорить на репетиции, что для меня основной детектор сидящих в зале – это дети. Как только ребенок зазевал, заскучал, и маму за локоть тащит, мам, пойдем отсюда, я, как артист, находящийся на сцене, понимаю, что я сделал что-то не так.
1: Даже если вы исполняете что-то заведомо для взрослых.
2: Даже если я исполняю что-то для взрослых. Вопрос, как подать. Многим музыка почему кажется такая вот, скучноватая и так далее. Она действительно подается не очень качественно, не всегда это талантливо бывает. Потом здесь какая-то есть вот гордыня. Вот я там на небесах нахожусь, а вы там до меня подтягиваетесь. Что-то в этом есть для меня, например, отталкивающее. А с другой стороны, есть вот новая крайность, другая крайность, обратная сторона медали, как хотите это называйте. Это когда действительно кто-то работает откровенно на потреб публики. Вот здесь уже всегда вот возникают краски. Вот раньше, например, опера – это высокое искусство. И вдруг Травиата, главная героиня – куртизанка. И, конечно, она провалилась в самом начале. То же самое «Мадам Баттерфляй», главная героиня – гейша. Что это вообще такое, да? А сейчас это, извините меня, самые популярные оперы. И вообще, три самые популярные оперы в мире, которые идут в оперном театре, на своих премьерах все три провалились. Значит, мы ошибаемся, значит, мы часто заблуждаемся. Поэтому я сейчас третью сторону вопроса подниму. Вы знаете, талантливым или бездарным можно быть в любом жанре. Можно и эстрадную песню исполнить так, что это будет шедевр, а можно запоганить и Баха. А вот степень таланта, она очень часто не в отсебятине, как это многие думают. Дай-ка я вот так вот сделаю, и вот это, значит, всем понравится. Или там, вот сейчас молодежи нужно это. Она в другом. Написано крещендо, сделай крещендо. Вот как ты сделаешь это крещендо? Насколько оно будет завораживать публику? Вот там и есть степень твоего таланта. Но это уже традиции, я не побоюсь слова, Московской консерватории, которая воспитывает в своих студентах вот так называемый художественный вкус. Не просто вкус, а именно художественный вкус. И он, конечно, базируется на лучших записях, на лучших исполнителях. И тогда ты вдруг понимаешь, боже мой, это гениально. И когда ты это уже понимаешь, после этого слушать всякого рода музыкальный шлак просто не хочется. Когда мы даем какие-то хвалебные эпитеты тому или иному музыканту, мы очень часто говорим «одаренный», «способный», «талантливый», «гениальный». И вот здесь, что называется, нужно немножко договориться на берегу. Мы вообще о чем говорим, и это вообще все синонимы или не совсем синонимы? На мой взгляд, нужно различать какие-то вещи. Одаренный человек от слова «дар Божий». Ну, например, от природы уже есть у него абсолютный слух. Его заслуги-то нет никакой.
1: Да, ты не заслужил этого, тебе просто дали.
2: Или от природы беглость пальцев на фортепиано. Или вокальная техника. Да, ее может совершенствовать, но у него уже есть округлый звук, он уже понимает, как дышать, чем дышать. Ну, от природы дано. И одаренный человек может быть ленивым, одаренный человек может быть неталантливым. Способный человек – это, вот знаете, студент бывает, ты ему только начинаешь что-то объяснять, он раз – уже схватил, он как губка впитывает все. Вот это способность определенная, способность к чему-то, да? А вот с талантом, мне кажется, наиболее сложно дать какую-то характеристику, потому что, на мой взгляд, лучше всего талант описал Лисковский «Левша». Вернее, Лисков описал «Левшу». Да? Вот ты подумаешь о том, что здоровый мужик, и вдруг у него пришла идея подковать блоху. Сама псизадумка-то странновато, да? Но дело не в том, что идея пришла, а в том, что он не может спать, он не может отдыхать, он не может ничем другим заниматься, пока он этого не сделает. То есть талант – это некое предслышивание конечного результата и неуспокоенность, пока ты не доведешь этот результат. Да, одержимость, совершенно верно. И поэтому, когда мне говорят, что, знаете, вот он, допустим, мальчик там талантливый, ну вот, вы знаете, он ленивый. Я говорю, знаете, может быть, он одаренный. Может быть, он способный, но не надо говорить, что он талантливый, потому что для талантливого человека занятие тем делом, которым он занимается, и, знаете, как для рыбы вода, он не может без этого. Это вот птица не может ни петь, ни летать, а вот этот не может, допустим, там, не рисовать или что-то в этом роде. То есть талант, он волей-неволей идет с трудолюбием. Тут, конечно, очень много зависит, вот, опять же, окружение, каким педагогом попал, да, в какую атмосферу попал.
1: Вы своим студентам говорите вот это все, что мы сейчас слышим на своих занятиях?
2: Говорю. И вы знаете, например, я удивился в свое время. Вот уже в свое время закончил консерваторию, да, уже работал там в театрах. И параллельно поступил в аспирантуру и учился. Там была эстетика, там была философия. И я думаю, боже, как интересно. Ведь многие люди, получив высшее образование, не получают то, что мы получаем просто на лекциях вот этой вот так называемой надвузовской ступени образования. И вот мы как раз разбирали подробно эти вещи, там, психология музыканта, да, восприятие, процесс создания произведения либо у художника, либо у композитора, либо даже у исполнителя, да. Это, в общем-то, целая наука, и этому тоже нужно учиться. Поэтому я стараюсь не дожидаться, пока кто-то поступит или не поступит в аспирантуру, а какие-то вещи закладывать уже... Ну, пораньше, когда ты чувствуешь, что они готовы принимать эту информацию.
1: Александр Ильич, немножко о вас, с вашего позволения. Мы видим, что у вас за плечами огромный опыт разных коллективов, начиная там с театра «Современник», музыкальный театр имени Станислава Скамировича Данченко, сегодня упоминаемый уже Нижегородский театр оперы и балета, Свешниковский хор и так далее, и так далее. Какая ступень, если это можно выделить, я понимаю, что как бы это, наверное, практически невозможно, наиболее на вас повлияло? Работа где была вам более по душе?
2: Ой, какой вопрос интересно задали, потому что это, ответ будет очень парадоксальным. «Современник» – это не музыкальный театр, это драматический театр. Моя должность называлась заведующей музыкальной частью. Но по ходу этой должности я, естественно, находился на всех репетициях, отсматривал все спектакли. И при том, что должность, она, знаете, такая, может быть, где-то даже больше административная. Там какие-то музыканты участвуют в спектаклях, там договора и прочее. Но я вам скажу такую вещь, что когда ты просто посидишь на репетиции и увидишь, как работает Волчек, крупнейший режиссер, который знает, что такое действительно настоящий русский психологический театр. А когда ты видишь, как работает Гафт, ну, там, Ниелова и так далее, «Современник» — это в известном смысле такое соцветие выдающихся актеров. И вот я что-то тогда для себя понял. Подождите, а у них, оказывается, тоже есть партитура. Музыки-то у них нет, а партитура у них есть. То есть он берет энергию где-то, вот он берет из подлокотника кресла эту энергию, где-то вот он раскачивается и ищет путь. Ну, вот. И я думаю, ой, как у них сложнее-то. У них нет ни музыки, ни штрихов, ничего, а они должны создать эту партитуру. И вот, вы знаете, поработав в этом театре, именно как для музыканта, мне почему-то это дало столько всего интересного, что, может быть, как бы это дико не звучало, один год работы в «Современнике» мне для музыканта дал больше, чем потом 12,5 лет работы в театре Станиславского Мировича Данченко. Вот. А другой вопрос, то, что нужно музыкантов побудить быть неравнодушным к тому, что написал композитор. Вот штрих, допустим, стаккато. А что он хотел вложить в этот стаккато? А почему стаккато? И тогда вот это все очень хороший симбиоз между работой в драматическом театре и в музыкальном театре. Мне работа в «Современнике» дала очень-очень-очень много, именно как для музыканта. Хотя, казалось бы, непосредственно я там музыкой занимался весьма косвенно.
1: Ну, смотрите, когда приходите в новый коллектив, а у вас это часто было, что вы приходите, несомненно, ожидания какие-то есть в вашу сторону. Как каждый раз, приходя в новый коллектив, это же нужно что-то выдумывать, это нужно что-то, как сейчас мы все говорим, креативить, это нужно что-то в этот коллектив вдохнуть, чтобы была явная разница между тем, что было, и между тем, когда к нам пришел Александр Владимирович, новый руководитель.
2: Я считаю, что когда берешь в руки новый коллектив, незнакомый коллектив, неважно, профессиональный, непрофессиональный, то у нас, как у врачей, должна быть первая заповедь – не навреди. Уже да. Были какие-то традиции, уже как-то это ехало, работало, значит, для начала нужно не навредить. Вот первое, что должен сделать руководитель, это понять, как, извините меня, эта телега до тебя ехала, да? Не навреди. Второе правило – если чем-то можешь помочь, помоги. И, конечно, когда у тебя уже есть, вот, как сейчас принято говорить, бэкграунд определенный, ты понимаешь, что у тебя такая сумма накопленных впечатлений и музыкантских, и просто эмоциональных, и профессиональных, что да, тебе есть чем поделиться. Но, опять же, вот вы знаете, говорят, что в любви можно и задушить, да? Иногда нужно очень дозированно что-то давать. Я все-таки в целом за эволюционный путь развития, а не за революционный. Наверное, революция – это как хирургия. Она может быть, но только тогда, когда уже ни один из терапевтических методов не действует. А вот эта вот тенденция, которая сейчас вообще наблюдается в целом в стране, вот сегодня ты взял театр, а завтра он должен быть вот другим. Но подождите, даже самолет, когда набирает высоту, он вначале разгоняется по полосе, и только потом взлетает.
1: К сожалению, не все это понимают.
2: Далеко не все.
1: Те, кто приглашает вас, иной раз требует результатов, я понимаю, я так думаю, что...
2: Ну, хорошо, а критерий этого результата в чем? В маркетинге, в том, что стали билеты покупать?
1: А может быть и да.
2: Конечно.
1: А может быть и да.
2: И в этом случае я каждый раз говорю, ребята, а почему опера? Давайте не опера, давайте сделаем здесь бордель, и это будет очень даже окупаемо. Между прочим, и все эти интерьеры очень даже соответствуют. То есть нужно сохранить лицо оперы и подать эту оперу настолько, насколько это может подать этот великий жанр. А дальше, а кто как действует? Понимаете, одни идут, вот как мы уже говорили, популистскими всякими шагами, да, там, на потреб публики, а другие все-таки меняют качество. Но, опять же, что-то от меня зависит, что-то от меня не зависит. Всегда есть разные-разные течения. Мне кажется, руководитель должен понимать, что вот это да, я могу сейчас сделать, вот это я хочу сделать, вот это у меня получается, вот это у меня пока не получается, но все равно я это буду делать. Вот. Но не всегда были непонятны, знаете, вот эти вот руководители, которые пришли, и было абсолютно плевать на все то, что у них происходит. приходило, а вот теперь я. Ну, теперь я создаю свой коллектив авторский. Вот, например, хор Минина, да, он сам создавал этот коллектив, никаких вопросов. Например, когда я брал в госхор работу, я понимал, что у этого коллектива есть свои традиции, еще заложено Свешниковым. Значит, есть записи Свешниковым, значит, мы должны исповедовать определенный звук. Да, время идет, время меняется, все это движется, но тем не менее, это не твой коллектив. Ты тоже в данном случае служишь этому коллективу, то есть некое служение.
1: Наталья Викторовна, насколько сейчас в репертуаре, вот в вашем регенском репертуаре, возможно появление новых произведений, современных произведений? Пишут ли современные композиторы для церковных хоров?
3: Конечно, современные композиторы пишут для церковных хоров, но если есть такой критерий, вот чисто, да, по пению, да, вот этих произведений на богослужение, есть некоторая такая церковная традиция, поэтому всегда смотришь, вот как произведение, оно соответствует этой церковной традиции или нет. Да, например, очень многие произведения, они построены, например, на каких-то напевах и знаменных распевах, древних напевах или напевах обихода. Это как бы тоже соответствует церковной традиции. А потом какие-то моменты, вот, например, в храме мы поем, ну, мы стараемся, чтобы не было таких динамических оттенков, да. Резкое крещендо, резкое диминуэндо. Тоже с этой стороны можно посмотреть какие-то произведения авторов. Есть, например, сейчас церковные композиторы, достаточно распространенные, которые исполняются. Это, ну, вот Метелёв, например, есть такой композитор. Понимаете, мы как бы не всегда берем эти произведения, все-таки мы смотрим вот именно в нашем репертуаре нашего храма.
1: Александр Владимирович, тот же вопрос вам в академической музыке, в оперной ли. Возможно ли, на ваш взгляд, появление вот каких-то современных авторов, чьи произведения станут классикой в будущем? Понятно, что сейчас трудно это оценить. Но мы же видим репертуары. Ну, там все то, что нам хорошо известно, в
2: основном. Если очень коротко ответить, то да. Если немножко углубиться в эту тему, то давайте наберем в грудь воздух и честно признаемся, что современную музыку публика очень часто не понимает, а исполнители очень часто не любят. За редким исключением. Бывают случаи, когда человек напишет, и он даже очень сложно напишет, но когда работаешь над этой музыкой, ты понимаешь, ах, вот, что он имел в виду, ах, вот, а тогда теперь понятно, почему так сложно, ради чего понятно, да? И вот тут такой момент есть, мне думается, во второй половине 20 века, ну, не то чтобы все композиторы, но многие композиторы немножко зарулили не совсем туда. То есть, да, музыка может быть сложной, да, музыка может с применением современных техник, но все-таки в первую очередь музыка должна волновать душу и сердце. Кстати говоря, музыка Баха, она очень интеллектуальная. И музыка Моцарта очень интеллектуальная. Но при этом это музыка, которая музыка, да? И вот когда композиторы, что называется, непонятно, вот дай-ка я напишу лишь бы так, как до меня никто не писал, дай-ка я напишу лишь бы так, чтобы это было что-то новое, а не что-то повторяющее, то, что было вчера, ну, это очень опасная дорожка. Но, слава богу, есть композиторы, которые продолжают писать музыку. Это первое. Второй момент. Ну, есть определенные вот нюансы, да. Россия – это страна с большой историей и с большими традициями. И мы, нравится нам это или не нравится, мы все время опираемся на эти традиции. И это правильно. А вот, например, те же самые американцы, они по другому принципу живут. Ну, есть какая-то история, не бог весть какая. Мы ее написали, мы ее вроде как знаем. Но, честно говоря, нас даже особо не волнует. Вот мы живем все нехорошо, а что нужно сделать для того, чтобы жить еще лучше? И в этом смысле им есть чему, мягко говоря, у нас поучиться, а нам есть чему поучиться у них. И в этом смысле Россия немножко всегда стоит, знаете, так, с неким недоверием и чуть-чуть, так сказать, спиной к будущему. Вот мы говорим, допустим, был там модерн. Ничего, что модерн уже больше 100 лет. Чем мы застряли-то на этом модерне? Да. Был импрессионизм, прошел импрессионизм, прекрасный жанр, оставил свои шедевры, замечательно. Мы же не говорим, что это последнее слово в искусстве. А чем мы на модерне-то вот застряли? И в этом смысле есть композиторы, которые как-то могут не побояться встряхнуть себя, ну, пелену вот этих каких-то штампов разных, и все-таки продолжают творить и писать замечательную музыку. И, кстати говоря, вот я сейчас, знаете, о чем вспомнил? О том, что у нас такой был проект в госхоре «Диджей с хором». Ну, звучит уже само по себе странно, потому что хор ассоциируется с тем, что это строгие костюмы, фраг, дирижер, да, а вот, а с чем ассоциируются диджеи, так сказать, тыц-тыц, и кажется, что это, ну, вот абсолютно несопоставимая вещь.
1: Это парадоксники, да.
2: Да, тем не менее, состоялся этот проект, вот мы, я помню, исполняли в музее Москвы, и что вы думаете, один молодой человек просто катался на электрическом самокате по центру Москвы, и что-то услышал, ну, дай-ка зайдет, дай-ка посмотрю, зашел, посмотрел, боже, как здорово, а потом, когда мы прицепился, я говорю, дескать, а, подождите, а где вы еще чего поете? А ему говорю, ну вот в консерватории там концерт, в филармонии концерт, вот там-то концерт. И он уже стал ходить на, понимаете, серьезные произведения и уже не пропускал наших концертов. То есть иногда вот этот крючок, да, в виде какой-то, в хорошем смысле слова, доступности, да, это дорогого стоит. Я каждый раз говорю, обратите, пожалуйста, внимание, в слове «просто» звучит слово «рост». Точно так же, как в слове «сложно» звучит слово «ложь». Вот это очень опасные вещи, да, то есть нужно быть, вот, знаете, не потерять себя. И опять же повторюсь, талантливым или бездарным можно быть в любом жанре и в любой музыке, и в любом коллективе.
1: Давайте немножко подробнее, с вашего позволения, о программе смоленского концерта.
2: Да.
1: Что смоленские зрители услышали в вашем исполнении?
2: Главным образом это была, конечно, русская духовная музыка, но помимо этого мы исполняли сочинения, например, старинного композитора Антонио Лотти и Пергалези, фрагменты из его цикла «Стабат Матер». Спели партитуру грузинского композитора Парцхаладзе «Плачут свечи», а также исполняли ряд излюбленных таких, знаете, советских песен, вот, которые публика любит, которые публика знает. Ну, например, у Бабаджаняна замечательные песни есть «Не спеши». Муслим Магомаев ее пел, и мы сделали свою версию, переложение для баритона, фортепиано и хора. И, вы знаете, мы подумали о том, что город Смоленск – это город, который претерпел жесточайшие испытания. Вот это вот быть разрушенным фактически на 95%, это, ну, фактически город сравнили с землей. А потом-то город восстанавливался. А потом-то город строился, а потом-то началась новая жизнь из пепла. И вот мы решили закончить, как ни странно, партитурой, увы, в прошлом году умершего композитора Родиона Константиновича Щедрина, его песню «Веселый марш монтажников», который более известен как «Не кочегары, мы не плотники». И вот тоже сделали такую хоровую версию, и как-то, как мне кажется, хору понравилось, ну, надеюсь, публике тоже.
1: Лауреат всероссийских и международных конкурсов, доцент Московской государственной консерватории, художественный руководитель и главный дирижер хора «Благозвучие» Александр Владимирович Стоплов и Дурова Наталья Викторовна, руководитель регенско-певческих курсов при храме преподобного Марана Пустынника Сирийского в Москве. Были сегодня в гостях на радио «Весна». Благодарим наших гостей за интересный и очень познавательный разговор. Всегда ждем у себя в гостях. Спасибо огромное.
2: Спасибо большое. До новых встреч.
3: Спасибо.
0: Главная тема.

0: Смоленске, 17 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». Смоленский государственный университет продолжает партнерство с московскими вузами. Как рассказал губернатор Василий Анохин, СМОЛ ГУ и Московский авиационный институт на базе Смоленского вуза ведут прием по двум программам – проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов и самолета и вертолетостроения. В этом году план набора 50 студентов. Градостроители готовят совместно Смоленский государственный университет и Московский государственный строительный университет. В этом году планируется принять 20 студентов. Профессионалов для отрасли информационных технологий обучают СМОЛ ГУ и Высшая школа экономики. В новом учебном году ждут 27 первокурсников. С 2026 года начнется реализация сетевой образовательной программы по направлению подготовки архитектура совместно с Московским архитектурным институтом. СМОЛ ГУ успешно прошел аккредитацию и готовится к приему 15 абитуриентов. В Смоленске 5 мая пройдет финал Кубка России по алгоритмическому программированию. Как рассказал губернатор Василий Анохин, развитие этого направления в регионе началось в 2024 году с запуска школьной и молодежной лиги «Цифровой атом». За два года соревнования выросли до всероссийских, а в этом году приобрели международный статус. В них участвуют спортсмены из Абхазии, Беларуси, Венгрии и Узбекистана. Финал Кубка России пройдет в культурно-выставочном центре имени Тенишева. Глава Смоленска Александр Новиков провел выезды по ключевым объектам благоустройства. Градоначальник лично проинспектировал общественные территории, где сейчас активно ведутся работы, и оценил темпы подрядчиков. В частности, музыкальный каскад на улице Бакунина уже обретает законченный вид. Здесь уложена плитка в виде клавиш пианино, установлены гранитные подпорные стенки. Глава города поручил приступать к озеленению и укладке газона. На дамбе по улице Нахимова установили новые камеры видеонаблюдения и фиксации правонарушений. Как отметили в ГАИ, на этом участке в течение многих лет наблюдалось большое количество аварий из-за несоблюдения скоростного режима, поэтому власти решили попытаться исправить ситуацию. В Смоленске запустили все городские фонтаны. Специалисты горводоканала заранее провели полный цикл подготовительных работ. Очистили и промыли чаши, открыли водоснабжение, проверили насосное и электрооборудование. В мэрии напомнили основные правила безопасности у фонтанов. Нельзя оставлять детей до 14 лет без присмотра. Запрещено перелезать через перила и ограждения, установленные у чаши фонтана. Также нельзя зажимать струи воды, пить воду из фонтана и купаться в нем. В Смоленске в активную фазу вошел демонтаж трамвайных путей на улицах Кашина и Желябова. Здесь планируется не только заменить асфальтобетонное покрытие, но и обновить трамвайную инфраструктуру. Также в планах укладка новых путей с переносом их к ТЭЦ-1. В честь 81-й годовщины Победы для жителей Смоленска подготовили традиционную праздничную акцию. 8 мая по городу проедет трамвай Победы. Акция стартует в 10 утра на трамвайном маршруте номер 2. В течение двух часов народный ансамбль «Братчина» будет исполнять знаменитые военные казачьи песни, а также произведения на стихи Михаила Исаковского. И о погоде. 5 мая в Смоленске ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, температура воздуха днем плюс 22.
0: Новости на радио «Весна».

0: Реклама на радио «Весна».
1: Четвертого мая в Микее. Корм для кошек «Винер» 14 рублей 99 копеек. Сухой корм для кошек «Винер» 750 грамм 149 рублей 90 копеек.
2: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
3: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
4: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2.
5: Телефон 339-777.
4: 339-777.
3: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
6: Когда дорога – это вызов, ты не можешь себе позволить сомнения. Ты должен быть уверен в каждом шаге, в каждом повороте, в каждом километре. «Шина-67» знает, что твои колеса – это не просто детали. Шины, которые не подведут, на Шевченко 87 и Соболева 38. Сайт шина67.ру. Телефон 312-312.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 3 700 000 рублей в год. Единовременная выплата – 1 200 000 рублей. Зарплата от 210 000 рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. Возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта – 2 дня. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
0: Рекламная служба 380851.

Ček, smotriš v kala, kala. Не дозвониться им с ночи.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». Губернатор Василий Анохин дал ряд поручений в преддверии Дня Победы. Глава региона отметил, что в этом году в Смоленской области в течение года будет отремонтирован 61 мемориальный объект, посвященный Великой Отечественной войне. На эти цели направлены региональные и федеральные средства. К Дню Победы нужно провести текущие ремонтные работы, убрать сухую растительность и благоустроить территорию вокруг памятников. Губернатор обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость своевременно выполнить эти работы. В Смоленской области подошла к концу первая в этом году вахта памяти. Она завершилась захоронением павших бойцов на Богородицком поле. В поисковой работе участвовали 529 бойцов, представляющие 52 отряда из России, Беларуси и Казахстана. Как рассказал губернатор Василий Анохин, совместными усилиями поисковики обнаружили и подняли на местах боев в годы Великой Отечественной войны останки 64 советских воинов. Глава Смоленска Александр Новиков провел выезды по ключевым объектам благоустройства. Городоначальник лично проинспектировал общественные территории, где сейчас активно ведутся работы, и оценил темпы подрядчиков. В частности, на Соболева внедряется современное решение – освещение без проводов, что сохранит эстетику улицы. Параллельно здесь высаживают кустарники. Также продолжается ремонт двора дома номер 10 по проспекту Строителей в рамках программы «Комфортная городская среда». Там уже готовят основания под новое покрытие. Глава города Александр Новиков поручил подготовить документы для отключения теплоснабжения. По словам мэра, среднесуточная температура уже превышает плюс 7 градусов, что позволяет официально остановить подачу ресурса. Помимо отключения, мэр также поручил начать подготовку сетей к следующей зиме. 6 мая в регион прибудет поезд Победы. Дорога памяти, приуроченный к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут поезда охватит 4 крупных города региона. Жители и гости смогут встретить состав на железнодорожных станциях в Смоленске в 10.13, в Ярцеве в 12.05, в Сафонове в 13.25, а в Вязьме в 15.50. 6 мая в универсальном спортивном зале номер 8 Смоленского государственного университета спорта на проспекте Гагарина состоится областной финал школьной баскетбольной лиги 3 на 3. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек в двух возрастных категориях до 15 лет и до 17. Лучшие команды областного финала получат путевку на всероссийские соревнования по баскетболу 3 на 3. Всероссийский финал также пройдет в Смоленске 25 и 26 мая. Ожидается участие команд из Республики Беларусь, Узбекистана, Казахстана и Республики Абхазия. И о погоде. 5 мая в Смоленске ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, температура воздуха днем плюс 22.
0: Новости на радио «Весна».

0: Смоленске 18 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». Итоги прошедшей недели подвел глава региона Василий Анохин. Губернатор принял участие в очередном заседании попечительского совета Фонда развития территорий под руководством Сергея Степашина, где обсудили совместные программы в сфере капитального ремонта, модернизации жилищной инфраструктуры и переселения граждан из аварийного жилья. На совещании под руководством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко обсудили подготовку к итоговому госэкзамену, летний отдых и ремонт школ. На заседании правительства Смоленской области губернатор поручил привести в порядок мемориалы и воинские захоронения. К столетию великого смоленского скульптора Альберта Сергеева был открыт музей-мастерская на проспекте Гагарина. В Смоленске подвели итоги хоккейного сезона 25-26 годов. Клуб «Славутич» завоевал серебро Кубка президента Беларуси. Губернатор вручил награды руководству клуба. В Смоленской области продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Как рассказал губернатор Василий Анохин, для помощи смолянам сформирован волонтерский корпус. Более 1000 активистов работают в 11 муниципальных округах, рассказывают о программе, информируют о способах голосования и помогают отдать голос за понравившийся объект. В Смоленске активисты ежедневно работают на трех площадках – ФТРЦ «Галактика» и «Макси», а также в МФЦ по улице Индустриальной. Голосование продлится до 12 июня. В Смоленске состоялось торжественное открытие нового центра поддержки многодетных семей на улице Маршала Жукова. И в рамках открытия были презентованы два проекта, которые уже получили признание на всероссийском уровне. Проекты «Скамья. Крепкая семья» и «Семейная лодка. Любовь» вошли в атлас семейных достижений, федеральный сборник лучших социальных практик поддержки семей с детьми. Он формируется по итогам всероссийского обучающего проекта при поддержке фонда президентских грантов. Глава Смоленска Александр Новиков провел выезды по ключевым объектам благоустройства. Городоначальник лично проинспектировал общественные территории, где сейчас активно ведутся работы, и оценил темпы подрядчиков. В частности, в Рядовском парке стартовал третий этап благоустройства. Здесь появятся две новые пешеходные дорожки, выложенные плиткой. Самая длинная из них свяжет курган Бессмертия с пляжем Рядовского озера. Вдоль маршрута установят освещение, лавочки и урны. Вторая дорожка соединит Тульский переулок с улицей Черняховского. Новый арт-объект с пригласительным текстом появился в Заднепровском районе на улице Свердлова. Теперь каждый гость, въезжающий в город, будет видеть надпись «Добро пожаловать в Смоленск». Второй арт-объект провожает водителей, отправляющихся из Смоленска, надписью «Счастливого пути». Вечером 1 мая в Смоленской области произошла трагедия. 48-летний житель Московской области за рулем кроссовера «Джили», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и на полном ходу протаранил электроскутер. На скутере находились двое детей – 19-летний парень и его 11-летний брат. От полученных травм оба ребенка погибли на месте до прибытия скорой помощи. После столкновения автомобиль вылетел в кювет. Виновник аварии был пьян. Медицинское свидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови водителя. Следственные органы возбудили уголовное дело. Пьяному водителю, лишившему жизни двоих детей, грозит длительный тюремный срок. И о погоде. 5 мая в Смоленске ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 22.
0: Новости на радио «Весна».

0: Радио «Весна», 102,7 FM.
1: Один солдат на свете жил, красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный.

0: огня, не тихой жизни жаждал, и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный.
1: В огонь, ну что ж, иди, идешь? И он шагнул однажды, и там сгорел он не за грош, ведь был солдат бумажный.

0: Реклама на радио «Весна».
1: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
2: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2.
3: Телефон 339-777.
2: 339-777.
4: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: 122. Единый бесплатный номер для записи к врачу в Смоленской области. 122. Запись к специалистам во взрослых и детских поликлиниках региона. 122. Запись на прием в федеральные медицинские центры. 122. Вызов врача на дом в Смоленске и области.
0: Рекламная служба 380851.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Еще одна новость.
1: Финские инженеры разработали интерфейс, который позволяет побывать в виртуальной сауне. Система состоит из очков и куртки со встроенными термоэлектрическими элементами. Они имитируют движение жара и холода по рукам пользователя. Разработчики воссоздали в виртуальном пространстве финскую баню с деревянной отделкой, печью и ведром воды. Пользователь держит в руках настоящий деревянный ковш с трекером. Если зачерпнуть виртуальную воду и плеснуть ее на камни, в симуляторе появляется пар и звук, а элементы в рукавах начинают последовательно нагреваться до 45 градусов, и возникает ощущение, будто по рукам проходит горячая волна пара. В симуляторе есть и контрастный душ. Если опрокинуть на себя ведро с водой, элементы охлаждаются до 25 градусов, а встроенные вибромоторы создают дополнительное ощущение от потока воды. Инженеры считают, что в будущем такая технология может использоваться не только в играх, но и в виртуальном туризме и для передачи тепловых ощущений при удаленном взаимодействии людей.
0: Еще одна новость.

Радио «Весна». Настоящее радио. I was talking to

0: Смоленске 19 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». Смоленский государственный университет продолжает партнерство с московскими вузами. Как рассказал губернатор Василий Анохин, СМОЛ ГУ и Московский авиационный институт на базе Смоленского вуза ведут прием по двум программам – проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов и самолета и вертолетостроения. В этом году план набора 50 студентов. Градостроители готовят совместно Смоленский государственный университет и Московский государственный строительный университет. В этом году планируется принять 20 студентов. Профессионалов для отрасли информационных технологий обучают СМОЛ ГУ и Высшая школа экономики. В новом учебном году ждут 27 первокурсников. С 2026 года начнется реализация сетевой образовательной программы по направлению подготовки архитектура совместно с Московским архитектурным институтом. СМОЛ ГУ успешно прошел аккредитацию и готовится к приему 15 абитуриентов. В Смоленске 5 мая пройдет финал Кубка России по алгоритмическому программированию. Как рассказал губернатор Василий Анохин, развитие этого направления в регионе началось в 2024 году с запуска школьной и молодежной лиги «Цифровой атом». За два года соревнования выросли до всероссийских, а в этом году приобрели международный статус. В них участвуют спортсмены из Абхазии, Белоруссии, Венгрии и Узбекистана. Финал Кубка России пройдет в культурно-выставочном центре имени Тенишева. Глава Смоленска Александр Новиков провел выезды по ключевым объектам благоустройства. Градоначальник лично проинспектировал общественные территории, где сейчас активно ведутся работы, и оценил темпы подрядчиков. В частности, музыкальный каскад на улице Бакунина уже обретает законченный вид. Здесь уложена плитка в виде клавиш пианино, установлены гранитные подпорные стенки. Глава города поручил приступать к озеленению и укладке газона. На дамбе по улице Нахимова установили новые камеры видеонаблюдения и фиксации правонарушений. Как отметили в ГАИ, на этом участке в течение многих лет наблюдалось большое количество аварий из-за несоблюдения скоростного режима, поэтому власти решили попытаться исправить ситуацию. В Смоленске запустили все городские фонтаны. Специалисты горводоканала заранее провели полный цикл подготовительных работ. Очистили и промыли чаши, открыли водоснабжение, проверили насосное и электрооборудование. В мэрии напомнили основные правила безопасности у фонтанов. Нельзя оставлять детей до 14 лет без присмотра. Запрещено перелезать через перила и ограждения, установленные у чаши фонтана. Также нельзя зажимать струи воды, пить воду из фонтана и купаться в нем. В Смоленске в активную фазу вошел демонтаж трамвайных путей на улицах Кашина и Желябова. Здесь планируется не только заменить асфальтобетонное покрытие, но и обновить трамвайную инфраструктуру. Также в планах укладка новых путей с переносом их к ТЭЦ-1. В честь 81-й годовщины Победы для жителей Смоленска подготовили традиционную праздничную акцию. 8 мая по городу проедет трамвай Победы. Акция стартует в 10 утра на трамвайном маршруте номер 2. В течение двух часов народный ансамбль «Братчина» будет исполнять знаменитые военные казачьи песни, а также произведения на стихи Михаила Исаковского. И о погоде. 5 мая в Смоленске ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, температура воздуха днем плюс 22.
0: Новости на радио «Весна».

0: Реклама на радио «Весна».
1: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор, безопасность страны. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 миллиона рублей и ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Присоединяйся к своим. Город Смоленск, улица Маршала Жукова, дом 12/2. Телефоны 68-71-45 и 22-15-22.
2: Как же ей сказать? Дочь, нам нужно поговорить. Анастасия, есть разговор.
3: Не знаете, как поговорить с детьми о важных вещах из-за чувства неловкости?
2: Мам, мне нужно кое-что тебе сказать. Со мной что-то не то.
3: Найдите слова и поговорите с ребенком о том, как сохранить здоровье в интимной сфере.
4: Минздрав утверждает, ты сильнее неловкости. Узнай все о репродуктивном здоровье на сайте такздорово.ру.
5: Нужен надежный, быстрый и недорогой интернет в вашем доме? Подключайтесь к Манет. Скоростной интернет до 500 мегабит в секунду. Стоимость от 500 рублей в месяц. Скидки до 30% при внесении оплаты авансом. Манет – это доступный безлимитный интернет. Низкие цены и высокие скорости. К вашим услугам техническая поддержка 7 дней в неделю, обслуживание, ремонт и акции для абонентов. Подробности по телефону 370-370 на сайте manet.ru и в официальной группе ВКонтакте. 6+. Оуман сеть. Предложение действительно с 1 сентября 2025 по 1 сентября 2026 года.
0: Рекламная служба 380851.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». Губернатор Василий Анохин дал ряд поручений в преддверии Дня Победы. Глава региона отметил, что в этом году в Смоленской области в течение года будет отремонтирован 61 мемориальный объект, посвященный Великой Отечественной войне. На эти цели направлены региональные и федеральные средства. К Дню Победы нужно провести текущие ремонтные работы, убрать сухую растительность и благоустроить территорию вокруг памятников. Губернатор обратил внимание глав муниципальных образований на необходимость своевременно выполнить эти работы. В Смоленской области подошла к концу первая в этом году вахта памяти. Она завершилась захоронением павших бойцов на Богородицком поле. В поисковой работе участвовали 529 бойцов, представляющие 52 отряда из России, Беларуси и Казахстана. Как рассказал губернатор Василий Анохин, совместными усилиями поисковики обнаружили и подняли на местах боев в годы Великой Отечественной войны останки 64 советских воинов. Глава Смоленска Александр Новиков провел выезды по ключевым объектам благоустройства. Городоначальник лично проинспектировал общественные территории, где сейчас активно ведутся работы, и оценил темпы подрядчиков. В частности, на Соболево внедряется современное решение – освещение без проводов, что сохранит эстетику улицы. Параллельно здесь высаживают кустарники. Также продолжается ремонт двора дома номер 10 по проспекту Строителей в рамках программы «Комфортная городская среда». Там уже готовят основания под новое покрытие. Глава города Александр Новиков поручил подготовить документы для отключения теплоснабжения. По словам мэра, среднесуточная температура уже превышает плюс 7 градусов, что позволяет официально остановить подачу ресурса. Помимо отключения, мэр также поручил начать подготовку сетей к следующей зиме. 6 мая в регион прибудет поезд Победы. Дорога памяти, приуроченный к празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Маршрут поезда охватит 4 крупных города региона. Жители и гости смогут встретить состав на железнодорожных станциях в Смоленске в 10.13, в Ярцеве в 12.05, в Сафонове в 13.25, а в Вязьме в 15.50. 6 мая в универсальном спортивном зале номер 8 Смоленского государственного университета спорта на проспекте Гагарина состоится областной финал школьной баскетбольной лиги 3 на 3. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек в двух возрастных категориях до 15 лет и до 17. Лучшие команды областного финала получат путевку на всероссийские соревнования по баскетболу 3 на 3. Всероссийский финал также пройдет в Смоленске 25 и 26 мая. Ожидается участие команд из Республики Беларусь, Узбекистана, Казахстана и Республики Абхазия. И о погоде. 5 мая в Смоленске ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, температура воздуха днем плюс 22.
0: Новости на радио «Весна».

0: Смоленске 20 часов. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». Итоги прошедшей недели подвел глава региона Василий Анохин. Губернатор принял участие в очередном заседании попечительского совета Фонда развития территорий под руководством Сергея Степашина, где обсудили совместные программы в сфере капитального ремонта, модернизации жилищной инфраструктуры и переселения граждан из аварийного жилья. На совещании под руководством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко обсудили подготовку к итоговому госэкзамену, летний отдых и ремонт школ. На заседании правительства Смоленской области губернатор поручил привести в порядок мемориалы и воинские захоронения. К столетию великого смоленского скульптора Альберта Сергеева был открыт музей-мастерская на проспекте Гагарина. В Смоленске подвели итоги хоккейного сезона 25-26 годов. Клуб «Славутич» завоевал серебро Кубка президента Беларуси. Губернатор вручил награды руководству клуба. В Смоленской области продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Как рассказал губернатор Василий Анохин, для помощи смолянам сформирован волонтерский корпус. Более 1000 активистов работают в 11 муниципальных округах, рассказывают о программе, информируют о способах голосования и помогают отдать голос за понравившийся объект. В Смоленске активисты ежедневно работают на трех площадках – ФТРЦ «Галактика» и «Макси», а также в МФЦ по улице Индустриальной. Голосование продлится до 12 июня. В Смоленске состоялось торжественное открытие нового центра поддержки многодетных семей на улице Маршала Жукова. И в рамках открытия были презентованы два проекта, которые уже получили признание на всероссийском уровне. Проекты «Скамья. Крепкая семья» и «Семейная лодка. Любовь» вошли в атлас семейных достижений – федеральный сборник лучших социальных практик поддержки семей с детьми. Он формируется по итогам всероссийского обучающего проекта при поддержке фонда «Президентский грант». Глава Смоленска Александр Новиков провел выезды по ключевым объектам благоустройства. Городоначальник лично проинспектировал общественные территории, где сейчас активно ведутся работы, и оценил темпы подрядчиков. В частности, в Рядовском парке стартовал третий этап благоустройства. Здесь появятся две новые пешеходные дорожки, выложенные плиткой. Самая длинная из них свяжет курган Бессмертия с пляжем Рядовского озера. Вдоль маршрута установят освещение, лавочки и урны. Вторая дорожка соединит Тульский переулок с улицей Черняховского. Новый арт-объект с пригласительным текстом появился в Заднепровском районе на улице Свердлова. Теперь каждый гость, въезжающий в город, будет видеть надпись «Добро пожаловать в Смоленск». Второй арт-объект провожает водителей, отправляющихся из Смоленска, надписью «Счастливого пути». Вечером 1 мая в Смоленской области произошла трагедия. 48-летний житель Московской области за рулем кроссовера «Джили», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и на полном ходу протаранил электроскутер. На скутере находились двое детей – 19-летний парень и его 11-летний брат. От полученных травм оба ребенка погибли на месте до прибытия скорой помощи. После столкновения автомобиль вылетел в кювет. Виновник аварии был пьян. Медицинское свидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови водителя. Следственные органы возбудили уголовное дело. Пьяному водителю, лишившему жизни двоих детей, грозит длительный тюремный срок. И о погоде. 5 мая в Смоленске ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 22.
0: Новости на радио «Весна».

удивляться. За это, наверное, не стыдно стреляться. И где такой день, куда не лень возвратиться, чтобы выпить его до конца?

0: Реклама на радио «Весна».
1: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор, безопасность страны. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 миллиона рублей и ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Присоединяйся к своим. Город Смоленск, улица Маршала Жукова, дом 12/2. Телефоны 68-71-45 и 22-15-22.
2: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
3: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2. Телефон 339-777. 339-777.
4: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
0: Рекламная служба 380851.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Прямая речь.
1: Владимир Платонов. Хранитель фольклора, мастер-изготовитель старинных музыкальных инструментов.
2: Древо жизни – это свистулька двойного звучания. У нее тоже два голоса. Вот одной из особенностей вообще старинной музыки и музыки вообще вот смолян – это стремление к двузвучиям. Наблюдается даже в свистульках. Это вообще наиболее древняя форма выражения музыки. Это обрядовые, культовые инструменты. Это не просто для забавы, для игры они были созданы. Например, древнейшие инструменты, которые находят, это инструменты каменного века, это обломки именно этих глиняных свистулек. В Смоленской области на них особенно любили играть, когда звали весну. На них в основном играли дети и женщины. До сих пор в деревнях есть поверье, что глиняную свистульку, свистуля, как ее часто именовали просто, слышат боги. Свистульки, послушайте, это подлинный инструмент, который еще удивительно до сих пор мастера изготавливают на границе Псковской и Смоленской области.

0: В Смоленске 21 час. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». Смоленский государственный университет продолжает партнерство с московскими вузами. Как рассказал губернатор Василий Анохин, СМОЛГУ и Московский авиационный институт на базе Смоленского вуза ведут прием по двум программам – проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов и самолета и вертолетостроения. В этом году план набора 50 студентов. Градостроители готовят совместно Смоленский государственный университет и Московский государственный строительный университет. В этом году планируется принять 20 студентов. Профессионалов для отрасли информационных технологий обучают СМОЛГУ и Высшая школа экономики. В новом учебном году ждут 27 первокурсников. С 2026 года начнется реализация сетевой образовательной программы по направлению подготовки архитектура совместно с Московским архитектурным институтом. СМОЛГУ успешно прошел аккредитацию и готовится к приему 15 абитуриентов. В Смоленске 5 мая пройдет финал Кубка России по алгоритмическому программированию. Как рассказал губернатор Василий Анохин, развитие этого направления в регионе началось в 2024 году с запуска школьной и молодежной лиги «Цифровой атом». За два года соревнования выросли до всероссийских, а в этом году приобрели международный статус. В них участвуют спортсмены из Абхазии, Беларуси, Венгрии и Узбекистана. Финал Кубка России пройдет в культурно-выставочном центре имени Тенишева. Глава Смоленска Александр Новиков провел выезды по ключевым объектам благоустройства. Градоначальник лично проинспектировал общественные территории, где сейчас активно ведутся работы, и оценил темпы подрядчиков. В частности, музыкальный каскад на улице Бакунина уже обретает законченный вид. Здесь уложена плитка в виде клавиш пианино, установлены гранитные подпорные стенки. Глава города поручил приступать к озеленению и укладке газона. На дамбе по улице Нахимова установили новые камеры видеонаблюдения и фиксации правонарушений. Как отметили в ГАИ, на этом участке в течение многих лет наблюдалось большое количество аварий из-за несоблюдения скоростного режима, поэтому власти решили попытаться исправить ситуацию. В Смоленске запустили все городские фонтаны. Специалисты горводоканала заранее провели полный цикл подготовительных работ. Очистили и промыли чаши, открыли водоснабжение, проверили насосное и электрооборудование. В мэрии напомнили основные правила безопасности у фонтанов. Нельзя оставлять детей до 14 лет без присмотра. Запрещено перелезать через перила и ограждения, установленные у чаши фонтана. Также нельзя зажимать струи воды, пить воду из фонтана и купаться в нем. В Смоленске в активную фазу вошел демонтаж трамвайных путей на улицах Кашина и Желябова. Здесь планируется не только заменить асфальтобетонное покрытие, но и обновить трамвайную инфраструктуру. Также в планах укладка новых путей с переносом их к ТЭЦ-1. В честь 81-й годовщины Победы для жителей Смоленска подготовили традиционную праздничную акцию. 8 мая по городу проедет трамвай Победы. Акция стартует в 10 утра на трамвайном маршруте номер 2. В течение двух часов народный ансамбль «Брачино» будет исполнять знаменитые военные и казачьи песни, а также произведения на стихи Михаила Исаковского. И о погоде. 5 мая в Смоленске ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, температура воздуха днем плюс 22.
0: Новости на радио «Весна».

распалась на мелкие такие части. Речи ваши гнездятся в голове журавликом бумажным.

0: Реклама на радио «Весна».
1: Еще вчера ваш ребенок был таким маленьким. Сложно вовремя увидеть в нем взрослого человека и начать разговор о взрослых вещах. Но даже один содержательный разговор на взрослую тему может избавить в будущем от недетских проблем. Найдите время и слова. Поговорите с ребенком о том, как сохранить здоровье в интимной сфере.
2: Минздрав утверждает, ты сильнее неловкости. Узнай все о репродуктивном здоровье на сайте такздорово.ру.
3: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 3 миллионов 700 тысяч рублей в год, единовременная выплата 1 миллион 200 тысяч рублей, зарплата от 210 тысяч рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. От подачи документов до подписания контракта 2 дня. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
0: Рекламная служба 380851.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Еще одна новость.
1: Россиян предупредили о новых штрафах за нарушение правил дорожного движения в 2026 году. С осени российских автомобилистов начнут массово штрафовать в автоматическом режиме за отсутствие ОСАГО, разговор по телефону за рулем и непристегнутый ремень. Об этом и других изменениях в интервью журналу «Мотор» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. До конца года система будет распространена во все регионы России. В ряде областей уже появились камеры, фиксирующие мотоциклистов и водителей мопедов без шлема. Что касается электросамокатов и моноколес, автоматическая фиксация нарушений для них пока работает только в Москве, но в ближайшее время ее внедрят по всей стране.
0: Еще одна новость.

0: Смоленске 22 часа. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». Итоги прошедшей недели подвел глава региона Василий Анохин. Губернатор принял участие в очередном заседании попечительского совета Фонда развития территорий под руководством Сергея Степашина, где обсудили совместные программы в сфере капитального ремонта, модернизации жилищной инфраструктуры и переселения граждан из аварийного жилья. На совещании под руководством вице-премьера России Дмитрия Чернышенко обсудили подготовку к итоговому госэкзамену и летний отдых и ремонт школ. На заседании правительства Смоленской области губернатор поручил привести в порядок мемориалы и воинские захоронения. К столетию великого смоленского скульптора Альберта Сергеева был открыт музей-мастерская на проспекте Гагарина. В Смоленске подвели итоги хоккейного сезона 25-26 годов. Клуб «Славутич» завоевал серебро Кубка президента Беларуси. Губернатор вручил награды руководству клуба. В Смоленской области продолжается онлайн-голосование за объекты благоустройства в рамках проекта формирования комфортной городской среды. Как рассказал губернатор Василий Анохин, для помощи смолянам сформирован волонтерский корпус. Более 1000 активистов работают в 11 муниципальных округах, рассказывают о программе, информируют о способах голосования и помогают отдать голос за понравившийся объект. В Смоленске активисты ежедневно работают на трех площадках – ФТРЦ «Галактика» и «Макси», а также в МФЦ по улице Индустриальной. Голосование продлится до 12 июня. В Смоленске состоялось торжественное открытие нового центра поддержки многодетных семей на улице Маршала Жукова. И в рамках открытия были презентованы два проекта, которые уже получили признание на всероссийском уровне. Проекты «Скамья. Крепкая семья» и «Семейная лодка. Любовь» вошли в атлас семейных достижений – федеральный сборник лучших социальных практик поддержки семей с детьми. Он формируется по итогам всероссийского обучающего проекта при поддержке фонда президентских грантов. Глава Смоленска Александр Новиков провел выезды по ключевым объектам благоустройства. Городоначальник лично проинспектировал общественные территории, где сейчас активно ведутся работы, и оценил темпы подрядчиков. В частности, в Рядовском парке стартовал третий этап благоустройства. Здесь появятся две новые пешеходные дорожки, выложенные плиткой. Самая длинная из них свяжет Курган Бессмертия с пляжем Рядовского озера. Вдоль маршрута установят освещение, лавочки и урны. Вторая дорожка соединит Тульский переулок с улицей Черняховского. Новый арт-объект с пригласительным текстом появился в Заднепровском районе на улице Свердлова. Теперь каждый гость, въезжающий в город, будет видеть надпись «Добро пожаловать в Смоленск». Второй арт-объект провожает водителей, отправляющихся из Смоленска, надписью «Счастливого пути». Вечером 1 мая в Смоленской области произошла трагедия. 48-летний житель Московской области за рулем кроссовера «Джили», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и на полном ходу протаранил электроскутер. На скутере находились двое детей – 19-летний парень и его 11-летний брат. От полученных травм оба ребенка погибли на месте до прибытия скорой помощи. После столкновения автомобиль вылетел в кювет. Виновник аварии был пьян. Медицинское свидетельствование подтвердило наличие алкоголя в крови водителя. Следственные органы возбудили уголовное дело. Пьяному водителю, лишившему жизни двоих детей, грозит длительный тюремный срок. И о погоде. 5 мая в Смоленске ожидается переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 22.
0: Новости на радио «Весна».

0: Реклама на радио «Весна».
1: Служба в войсках беспилотных систем – твой выбор, безопасность страны. При поступлении на военную службу выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 миллиона рублей и ежемесячное денежное довольствие от 210 тысяч рублей. Присоединяйся к своим. Город Смоленск, улица Маршала Жукова, дом 12/2. Телефоны 68-71-45 и 22-15-22.
2: Добрый доктор Айболит, он на Красненском сидит. Лечит он собак и кошек, и прививки ставит тоже.
3: Новая ветеринарная клиника Айболит на Красненском. Воинов-интернационалистов, дом 2. Телефон 339-777. 339-777.
2: Мы сделаем все, что в наших силах, и даже больше.
4: Еще вчера ваш ребенок был таким маленьким. Сложно вовремя увидеть в нем взрослого человека и начать разговор о взрослых вещах. Но даже один содержательный разговор на взрослую тему может избавить в будущем от недетских проблем. Найдите время и слова. Поговорите с ребенком о том, как сохранить здоровье в интимной сфере.
5: Минздрав утверждает, ты сильнее неловкости. Узнай все о репродуктивном здоровье на сайте такздорово.ру.
0: Рекламная служба 380851.

0: В Смоленске 23 часа. Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Весна».
1: В эфире новости на радио «Весна». Смоленский государственный университет продолжает партнерство с московскими вузами. Как рассказал губернатор Василий Анохин, СМОЛ ГУ и Московский авиационный институт на базе Смоленского вуза ведут прием по двум программам – проектирование, производство и эксплуатация ракет и ракетно-космических комплексов и самолета и вертолетостроения. В этом году план набора 50 студентов. Градостроители готовят совместно Смоленский государственный университет и Московский государственный строительный университет. В этом году планируется принять 20 студентов. Профессионалов для отрасли информационных технологий обучают СМОЛ ГУ и Высшая школа экономики. В новом учебном году ждут 27 первокурсников. С 2026 года начнется реализация сетевой образовательной программы по направлению подготовки архитектура совместно с Московским архитектурным институтом. СМОЛ ГУ успешно прошел аккредитацию и готовится к приему 15 абитуриентов. В Смоленске 5 мая пройдет финал Кубка России по алгоритмическому программированию. Как рассказал губернатор Василий Анохин, развитие этого направления в регионе началось в 2024 году с запуска школьной и молодежной лиги «Цифровой атом». За два года соревнования выросли до всероссийских, а в этом году приобрели международный статус. В них участвуют спортсмены из Абхазии, Беларуси, Венгрии и Узбекистана. Финал Кубка России пройдет в культурно-выставочном центре имени Тенишева. Глава Смоленска Александр Новиков провел выезды по ключевым объектам благоустройства. Градоначальник лично проинспектировал общественные территории, где сейчас активно ведутся работы, и оценил темпы подрядчиков. В частности, музыкальный каскад на улице Бакунина уже обретает законченный вид. Здесь уложена плитка в виде клавиш пианино, установлены гранитные подпорные стенки. Глава города поручил приступать к озеленению и укладке газона. На дамбе по улице Нахимова установили новые камеры видеонаблюдения и фиксации правонарушений. Как отметили в ГАИ, на этом участке в течение многих лет наблюдалось большое количество аварий из-за несоблюдения скоростного режима, поэтому власти решили попытаться исправить ситуацию. В Смоленске запустили все городские фонтаны. Специалисты горводоканала заранее провели полный цикл подготовительных работ. Очистили и промыли чаши, открыли водоснабжение, проверили насосное и электрооборудование. В мэрии напомнили основные правила безопасности у фонтанов. Нельзя оставлять детей до 14 лет без присмотра. Запрещено перелезать через перила и ограждения, установленные у чаши фонтана. Также нельзя зажимать струи воды, пить воду из фонтана и купаться в нем. В Смоленске в активную фазу вошел демонтаж трамвайных путей на улицах Кашина и Желябова. Здесь планируется не только заменить асфальтобетонное покрытие, но и обновить трамвайную инфраструктуру. Также в планах укладка новых путей с переносом их к ТЭЦ-1. В честь 81-й годовщины Победы для жителей Смоленска подготовили традиционную праздничную акцию. 8 мая по городу проедет трамвай Победы. Акция стартует в 10 утра на трамвайном маршруте номер 2. В течение двух часов народный ансамбль «Брачино» будет исполнять знаменитые военные и казачьи песни, а также произведения на стихи Михаила Исаковского. И о погоде. 5 мая в Смоленске ожидается переменная облачность, местами возможны осадки, температура воздуха днем плюс 22.
0: Новости на радио «Весна».

гитару, а мог бы ее мочить и до утра. Я что-то говорил, как в черную дыру, я пытался уйти и говорил, что мне пора. Но ты орал, что скоро настанет твое время, и пел свои песни специально для меня. И ругал сам, а так на всех, кого мог вспомнить больше всех на телевизоре.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Еще одна новость.
1: Вдова музыканта «Битлз» Джона Леннона Йоко Оно потребовала от французской пивоварни остановить продажу крафтового пива под названием «Джон Леннон». Об этом пишет «Гардиан». Владелец маленькой пивоварни, в которой работают три человека, рассказал, что компания в течение 5 лет выпускала пиво со вкусом лимона и имбиря. На этикетке бутылок был изображен Джон Леннон. Так создатели напитка хотели почтить память артиста. В апреле пивоварня получила письмо от юристов Йоко Оно. Она требовала немедленно прекратить торговлю напитком под угрозой штрафа в размере 1500 евро за каждый день нарушения. Владелец попросил дать ему возможность продать оставшееся пиво. Около 5000 бутылок разрешили оставить на прилавках до 1 июля, после чего использование названия должно быть прекращено.
0: Еще одна новость.

0: Программа предназначена для лиц старше 12 лет. Прямая речь.
1: Владимир Платонов, хранитель фольклора, мастер-изготовитель старинных музыкальных инструментов.
2: Древо жизни – это свистулька двойного звучания. У нее тоже два голоса. Вот одной из особенностей вообще старинной музыки и музыки вообще вот смолян – это стремление к двузвучиям. Наблюдается даже в свистульках. Это вообще наиболее древняя форма выражения музыки. Это обрядовые, культовые инструменты. Это не просто для забавы, для игры они были созданы. Например, древнейшие инструменты, которые находят, это инструменты каменного века, это обломки именно этих глиняных свистулек. В Смоленской области на них особенно любили играть, когда звали весну. На них в основном играли дети и женщины. До сих пор в деревнях есть поверье, что глиняную свистульку, свистуля, как ее часто именовали просто, слышат боги. Свистульки, послушайте. Это подлинный инструмент, который еще удивительно до сих пор мастера изготавливают на границе Псковской и Смоленской области.

Подержусь дверь в кожвин диспансер, станцую румбу ча-ча-ча, ноготочие. Пополню тройку и как на тройку.

В Смоленске полночь. Радиоканал «Смоленская весна». Запись в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00-329, выданная 5 марта 2020 года Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Пусть послушать.
1: Тише, глубже, что-то рядом хорошее дышит. Дальше, выше, надо больше хорошего, слышишь?
2: Тише, глубже, что-то рядом хорошее дышит.
1: Дальше, выше,

меня на общей тусовке ты ловко подойдешь и дашь потык своим взглядом. Наверное, так мне и надо. Задыхаюсь, но молча глотаю литры яда. Изменила, не дождалась, лови клеймо в награду. Веришь или нет, мне ни черта не легче. Не от этой правды, не от этих действий. Я плюю словами, в этом мало чести. Пол под сапогами с хрипом в полночь треснет. Ты должно быть рада, тебе посвятили песню.

оставь половину. Кого не убили, того приютили. Живем, как решили, о прошлом забыли.

В Смоленске 2 часа ночи. Радиоканал «Смоленская весна». Запись в реестре зарегистрированных средств массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00-329, выданная 5 марта 2020 года Управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Программа предназначена для лиц старше 12 лет.